Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 в Ушинале, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 в Ушинале, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко во вторник собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов – управления делами президента Копаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий.
2: Предлагаю начать с перспектив двух холдингов – управления делами президента Беларуси. Два холдинга – это Копаловская и агропромышленный холдинг, так называемый, в составе которых 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Скажу откровенно, что это можно было на уровне управления делами и губернаторов решить этот вопрос, но управляющему делами президента, видимо, невдомек решать этот вопрос на своем уровне, сколько я его не убеждаю о дальнейшем развитии этих холдингов, не получается. Ну, давайте публично тогда с участием заинтересованных лиц, как у нас говорят, обсудим эту проблему. Общая картина по этим комплексам позитивная, общая картина. Предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года вложили более 200 миллионов рублей. Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг. Не хочу сказать, что это плохо, или это касается только этих холдингов. То, что мы создаем там в Шкловском районе, в других районах, это будет работать на всю страну, если это нужно, но на районы точно. Более того, осенью мы договорились, думаю, в сентябре проведем на базе агросервиса в Шклове соответствующую учебу, семинар, и покажем, каким должен быть сервис, не Мозырский сервис, как недели в Гомельской области, потому что там промышленное предприятие фактически, а обычный сервис, бывшая сельхозтехника, то, что сельхозтехники, бывшие ныне сервисы, агросервисы нам нужны, мы в этом уже убедились. Так вот, покажем, какой должен быть сервис в обычном районе. Таких у нас больше сотни. Если говорить о первой проблеме и холдингах, то в прошлом году выручка выросла у них на 17%, прибыли на треть выросла, экспорт на 20%, молоко на 6,5%, удой на коров приблизился. Ну, сегодня уже, наверное, Юрий Викторович, 7,5 тысяч литров молока по году мы планируем получить. Это хороший показатель. Но это показатели неэффективности. Это важные показатели, без которых эффективности не бывает, но не показатели. Это не прибыль, это не рентабельность, и это не огромные деньги на счетах. Но что меня настораживает, в Купаловском, по-моему, Купаловском, падеж у вас увеличился на 25%. Что касается отдельных предприятий холдинга, то там и удои, и выращивание птицы, и молоко. Около 93-98% предприятиям по-разному. То есть я хочу сказать, что средняя температура по госпиталю нормальная, а отдельные предприятия у нас, увы. Но вы обещали, Юрий Викторович, реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в этом самом Купаловском. На контроле этот вопрос администрация как раз выписала эту тему. Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет. Оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, наличествует, и иногда там, не знаю уже, насколько это глубоко у вас внедрено, иногда и скот без воды. Удивительно, что ни губернатор, ни председатель райисполкома, который там на месте, этого не видит. Ну, вроде бы не их это. Я хорошо знаю, что губернаторы не против принять обратно эти предприятия. То есть давайте из этого холдинга управление делами, с Минска не все видно, отдайте нам, мы наведем порядок. На месте, наверное, люди понимают потребности района, могут оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организации. Поэтому я не вижу тут большой проблемы с тем, чтобы эти хозяйства были подконтрольны и были переданы в коммунальную, как у нас говорят, собственность.
1: Глава государства предложил озвучить конкретные шаги, необходимые для дальнейшего развития холдингов, а также вопросы, которые требуется решить на уровне главы государства. Еще одной темой совещания стали внесенные предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горецкого и Чаусского района.
2: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чаусского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома, это неважно, ни губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах, когда мы создаем Дрибинский район как район. Мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить, я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект? Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
1: Александр Лукашенко обозначил вопросы, на которые следует ответить, прежде чем принять решение по Дрибинскому району.
2: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Городский район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие. Работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
1: Участниками совещания у главы государства стали премьер-министр, глава администрации президента, председатель комитета госконтроля, управляющий делами президента, министр сельского хозяйства и продовольствия, руководство области и районов. Как отметил на совещании управляющий делами президента, ключевую роль в достижении положительных результатов работы Купаловского и агропромышленного комплекса сыграла финансовая помощь со стороны управления делами. 200 миллионов рублей инвестиций за полтора года. Однако, по его словам, управляющие компании холдингов так и не смогли обеспечить в полной мере формирование единой производственной финансовой инвестиционной политики, в том числе участие в централизованной закупке сырья, материалов и комплектующих, продаже готовой продукции, организации маркетинговой, логистической и иной деятельности. Кроме того, функции управляющих компаний зачастую дублируют соответствующие функции управления по сельскому хозяйству райисполкомов в части контроля технологий и сбора сбора оперативной и отчетной информации. Александр Лукашенко по этому поводу обратил внимание, что неоднократно указывал управляющему делами президента на целесообразность именно такого решения в сложившейся с данными агрохолдингами ситуации.
2: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий своих холдингов, насколько они нам нужны. Я много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управление делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимаются. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб. Может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
1: Президент пояснил, что в свое время решение об объединении в агрохолдинге принималось с тем, чтобы обеспечить сырьевую базу для нового современного молокоперерабатывающего завода в Шклове, строительство которого по поручению главы государства должно быть завершено к 7 ноября этого года.
2: В Шкловском районе, сейчас речь прежде всего о нем идет, то, что у меня на виду и то, что я сравниваю с прошлым, вижу, делаю свои выводы. Но вдруг я не прав, поэтому вот я вношу на ваше рассмотрение. В Шкловском районе мы решили молокозавод там какой-то древний, я помню, молокозавод полуразваленный. Он частный сейчас, да?
3: Ну, там два. Один частный, один государственный.
2: Ну, да. Систему. Там создали еще прокладку в виде государственной, чтобы управлять через сырье частниками. Это правильно. Я одобрил это, чтобы мы не потеряли сырьевые зоны и так далее. Но не в этом дело. Это уже не завод был.
3: Да.
2: В центре города зажат со всех сторон. Рядом частные дома. Надо было его оттуда давно выносить. Ну и несмотря на проблемы и прочее с финансированием, мы это рискнули сделать. В этом году будет самый современный в стране небольшой молокоперерабатывающий завод.
3: 300 тонн в сутки.
2: 300 тонн в сутки напротив районной больницы. В начале стройки я туда приезжал, мы с тобой ходили по этой площадке, смотрели, шло строительство. В этом году мы закончим в конце года. Строительство в ноябре, ты мне обещал, по-моему.
3: До конца года мы подпишем акт.
2: В ноябре ты обещал.
3: До конца 2000.
2: Ну, ты подписывай, когда хочешь, хоть в следующем году. Но в ноябре, в конце ноября, а лучше к 7 ноября, надо завод закончить. Но дело не в строительстве завода. Для этого завода надо будет в сутки 300 тонн молока. Есть такое молоко в Шклове окрестностях? Есть.
3: Сам...
2: Обеспечивали этот завод. Плюс добавление должно быть, как говорили. Ну, 300 тонн сырьевую зону мы создаем. И прежде всего за счет Купаловского эти предприятия. Александрийское и Купаловское, да?
3: Да.
2: Это половина района. И это лучшие земли и лучшее хозяйство, насколько я помню. И я убеждал месяца два, Юрий Викторович. Мы деньги туда вложили, это мое. Ну, настоящий кулак. Я его кулаком называю. Ну, какая разница? Ты высшее должностное лицо. Представитель президента. Для меня вся страна, все предприятия одинаковы. Ну, твое, не твое. Ну, на месте виднее. Вот видите, наконец-то убедил. Признаю, что хозяйство, они будут управляться председателем райисполкома, как это положено. Александрийское, где он там уже влез туда и прилично работает вроде бы, но тоже надо посмотреть. Это остается пока у управления делами президента. Но все это сырьевая зона для этого молокозавода. Молокозавод не надо пока передавать никуда, ни району, ни области. Это будет в управлении делами. Пока не отладится это. Ну, примем решение потом. Не горит. Что тут еще? Предприятия будут работать, сельхозпредприятия. Молоко, мясо будут производить, как это было всегда. Все это отлажено. Сырьевая зона, эти предприятия и дополнительно весь Шкловский район фактически у тебя входит в сырьевую зону. Переработка. Прибыльное дело. Не надо заниматься там землей, животными и так далее. На местах будут заниматься.
1: По итогам совещания Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района за счет Чаусского, Горецкого и Могилевского районов. Президентам поручено отработать нормативный правовой акт и в дальнейшем внести его на рассмотрение. Также принято решение закрыть агрохолдинга Купаловское управление делами президента, вместо которого появится отдельно взятое самостоятельное хозяйство со своим руководителем, штатом, территорией и расчетным счетом. Более подробно о совещании президента читайте на сайте sb.by и в газете «СБ Беларусь» сегодня.
0: Картина дня.
1: Минск принимает форум регионов Беларуси и Узбекистана. 8 июля состоится пленарное заседание и работа секций. Сейчас гости работают на конкретных предприятиях Минской области. Делегация во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Хаджаевым побывала на интеграле. Предприятие славится технологиями разработки и производства микросхем, а также выпускает медицинские изделия. Представлена и широкая линейка специализированных кроватей, каталог и коек. Гости ознакомились с производством и на конкретные шаги для партнерства, рассказал зам генерального директора холдинга Максим Максимович.
4: Это большая страна с большими возможностями. Активно на сегодняшний день прирост населения происходит там, и мы думаем, что как раз-таки медицинская техника будет наша востребована в первую очередь. По мере развития приборостроительных производств, думаю, в последующем будет интересно и наши основные изделия. Это изделия интегральной микросхемы полупроводникового прибора.
1: Визит Жамшида Хаджаева проходит в рамках форума регионов Беларуси и Узбекистана. В Минск прибыли представители 14 регионов Узбекистана. Накануне форума встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Хаджаевым провел премьер-министр Беларуси Александр Тручин.
5: Уважаемый Жамшид Абдухакимович, уважаемые коллеги, рад нашей встрече накануне знакового события для белорусско-узбекских отношений, официального визита президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева в Республику Беларусь. Завтра у нас состоится третий форум регионов Беларуси и Узбекистана. Данное мероприятие обещает быть богатым на установление новых партнерств, подписание коммерческих контрактов и межрегиональных документов. Также будет дан старт проведения Дней культуры Узбекистана в Беларуси, которые позволят белорусам окунуться в атмосферу культуры Узбекистана. С нетерпением ждем начала визита. Целый ряд документов, целый пакет документов готов к подписанию. Очень серьезные мы ставим перед собой цели. Хотел бы, уважаемый Жамшид Абдухакимович, передать самое теплое пожелание моему коллеге, уважаемому Абдуле Нигматовичу, поэтому для нас каждая встреча – это возможность, во-первых, увидеться с моим другом, и второе – всегда открыть какие-то новые предложения, новое наполнение нашего сотрудничества. Поэтому самое теплое пожелание от меня. И, конечно, я хотел бы вас поблагодарить вместе с нашим вице-премьером. Вы являетесь сопредседателем нашей межправкомиссии, я знаю, как вы интенсивно работаете, и цифры говорят сами за себя. Поэтому я уверен, что предстоящий визит уважатого Шавката Мирамоновича, он задаст очередной импульс нашим двусторонним отношениям. И вот та серьезная планка в 2 миллиарда долларов в 2030 году взаимного товарооборота, я уверен, что она будет достигнута, как и по итогам текущего года рубеж в миллиард долларов мы должны преодолеть.
1: В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления развития белорусско-узбекского взаимодействия. Особое внимание уделено вопросам промышленной кооперации, развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства, а также перспективам реализации новых совместных инвестиционных проектов с участием узбекского капитала. Беларуси близки базовые принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно суверенитет суверенитета и невмешательства в дела независимых государств. Об этом 7 июля заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова на переговорах с представителями китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Возглавляет делегацию Цуй Ли. Сегодня международная организация – это мировой лидер, центр силы, полноправным участником которого является и Беларусь. Напомню, 4 июля 2024 года наша страна официально стала 10-м членом Шанхайской организации сотрудничества.
6: В этом турбулентном мире, непростом, когда столько сегодня горячих точек на планете, мы понимаем, что объединение стран для решения проблем безопасности, суверенитета, мира – это является ключевым, абсолютно ключевым направлением.
1: Что касается межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Китаем, то в 2023 году Национальное собрание Беларуси и Всекитайское собрание народных представителей заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Создан комитет высокого уровня. В его рамках уже проведено 3 заседания по вопросам стратегического сотрудничества между странами, рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Олейник.
3: Мы, как Палата территориального представительства, уделяли и уделяем самое пристальное внимание развитию регионального сотрудничества. И буквально несколько дней назад завершился первый в истории наших двусторонних отношений форум регионов в провинции Ганьсу. Суммарный экономический эффект, который был озвучен, порядка 1 миллиарда долларов, является наглядным подтверждением наличия очень серьезного потенциала для укрепления, углубления и развития межрегионального сотрудничества.
1: Сегодня отношения между Беларусью и Китаем находятся на историческом пике и официально носят статус всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
0: Картина дня.
1: В Анкаре стартовал двухдневный саммит НАТО. На повестке усиление ядерной составляющей альянса, развертывание концепции НАТО 3.0, согласно которой европейские страны обязуются воевать самостоятельно, пока США сохраняют за собой роль так называемого глобального щита. Под эту доктрину планируется поднять военные расходы участников до беспрецедентных 5% от ВВП. Кроме этих непомерных трат, альянс, по данным СМИ, намерен закрепить в итоговой декларации выделение Киеву 140 миллиардов евро. Большая часть средств пойдет на закупку американского оружия. Накануне саммита министр обороны Бельгии открыто признал тотальную зависимость Европы, заявив, что регион будет нуждаться в защите США еще как минимум 10 лет, и призвал лидеров заигрывать с Трампом, чтобы не впасть в немилость. Более того, Вашингтон уже навязывает Берлину и другим европейским столицам планы совместного производства ракет. Конфликт между Польшей и Украиной активно подогревается. В преддверии Дня памяти жертв в Волынской резни украинские беженцы развесили на улицах Варшавы плакаты с портретами Бандеры и подписью «Наш герой», а также листовки, оскорбляющие польского президента Кароля Навроцкого. Одновременно с этим атаки подверглись и картографические сервисы. Неизвестные массово переименовали варшавские достопримечательности в картах Google, заменив их на шовинистические лозунги. Не успев приступить к работе, новый премьер Латвии расписался в несбыточности собственных предвыборных обещаний. Андрис Кулбергс публично признал, что его правительство, вероятнее всего, провалит реализацию ключевых положений официальной декларации. Свое бессилие политик оправдал банальной текучкой и организационными сложностями, которые якобы мешают Риге сосредоточиться на стратегических задачах. Нынешний состав правительства сформировался со скандалом. Предыдущий кабмин пал из-за неспособности защитить страну от украинской угрозы. На этом фоне новая программа Кулбергса строилась на жестком смещении акцентов в сторону тотальной милитаризации и борьбы с бюрократией. Впрочем, расписываясь в собственной беспомощности, латвийский премьер не забыл заявить о личных амбициях и выразил надежду сохранить свое кресло после осенних выборов в Сейм. Жители Германии столкнулись с неожиданным проявлением продовольственного кризиса. Несколько крупных торговых сетей ограничили продажу яиц. Теперь покупатели могут приобрести не более 2 упаковок в одни руки. Такие объявления объявления появились в магазинах практически всех городов, даже в Берлине. Продавцы объяснили это сложной ситуацией на европейском рынке. Из-за болезней птиц пришлось забить сотни тысяч корнесушек, что привело к сокращению объемов производства и росту цен на яйца. Однако торговые сети отказываются признавать возникший дефицит. Там утверждают, что несколько сократился ассортимент, отметив, что говорить о полном исчезновении продукции с полок преждевременно. Ситуация стабилизируется уже в течение июля. Стоит отметить, что это не первый подобный кризис. Серьезный дефицит яиц Германия пережила и в начале этого года.
0: Картина дня.
1: Новые совместные проекты, развитие женского предпринимательства и обмен опытом в социальной сфере. Эти темы обсуждали в Минске во время встречи представительниц Белорусского союза женщин с делегацией Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Речь шла о дальнейшем укреплении белорусско-китайского сотрудничества, взаимодействии в сфере здравоохранения, стандартизации и внедрения современных технологий. Особое внимание уделили вопросам поддержки семьи, материнства и молодежи, отметили. Схожие подходы Беларуси и Китая к социальной политике. Подробности рассказала зампредседателя Белорусского союза женщин Надежда Лазаревич.
7: Наша социальная поддержка и то, как поддерживает правительство и многодетные семьи, какие выплаты у нас есть. Вот в этом они сказали, им надо обращать на нас внимание и вот смотреть, как мы, несмотря на то, что мы небольшая страна, но мы очень сильно поддерживаем наших мамочек, поддерживаем наших детей. 3 года декретного, 3 года возможности мамы уделить своему ребенку, не каждая страна себе может позволить, оплачиваем это непосредственно. Поэтому и сегодня на этой встрече обсуждалась и эта тема именно поддержки мам, поддержки здоровой нации в обоих странах.
1: В ходе встречи китайскую делегацию пригласили принять участие в традиционном женском бизнес-форуме, который пройдет в Беларуси осенью. Он традиционно объединит предпринимательниц и представителей органов власти для обсуждения мер поддержки бизнеса, инвестиционных возможностей и перспектив реализации новых совместных проектов. В Гомельской области уже появились первые тысячники Беларуси. Сразу несколько рекордов уборочной 2026 установили в агрокомбинате «Холмич». Первую 1000 тонн зерна намолотил Дмитрий Великоборец. Вслед за ним заветную планку преодолел Антон Держановский, став первым в стране среди молодежных экипажей. Свою первую 1000 тонн зерна в этом сезоне перевезли и 2 водителя этого же хозяйства – Сергей Кашкар и Александр Забиран. Отмечу, на сегодня в Беларуси убрана почти четверть площадей озимого ячменя и заготовлено более 9 миллионов тонн сенажа. В Министерстве внутренних дел в очередной раз напоминают о соблюдении цифровой гигиены и элементарных правилах. Среди основных способов завладения деньгами потерпевших – вишинг, продажа несуществующего товара, обман под предлогом вложения средств в криптовалюту, либо сделок с ней на несуществующих биржах.
8: Очень кардинально изменилось возраст преступности. Да, за последние 3 месяца количество пострадавших, скажем так, пенсионеров, пожилых, сократилось несколько раз. Возраст потерпевших помолодел, значительно помолодел, это 18+. Здесь комплекс мер, начиная от того, что да, мы действительно дошли абсолютно все госорганы и милиция до всех наших пенсионеров, банковское сообщество прежде всего.
1: В период летних каникул жертвами мошенников все чаще становятся школьники. Злоумышленники блокируют телефоны детей под предлогом помощи с установкой платных приложений. Подростков также запугивают уголовной ответственностью для их родителей и требуют передать из дома деньги и ценности. Всего через неделю в Витебске прозвучат позывные юбилейного 35-го славянского базара. С хозяйским подходом к приему гостей готовятся представители гостиничного и ресторанного бизнеса. Гурманов ждут гастрономические новинки. Специально к международному форуму разработали фестивальные сеты. В их основе блюда национальной кухни – мочанка, жареный картофель, драники с различными начинками. Подробнее о фестивальных блюдах рассказала начальник главного управления Витебска облсполкома Ирина Левкович.
9: Стоимость ежегодно зависит от порядкового номера фестивального мероприятия. В этом году это 35. Должна отметить, что ежегодно увеличивается количество участников этой акции. И если мы говорим о акции этого года, то можно сказать, что принимают участие предприятия от вузовских столовых до ресторанов достаточно высокого ценового сегмента.
1: Торговые ряды в фестивальном Витебске растянутся на несколько километров. На ярмарках продукцию представят ремесленники, фермеры и предприятия «Ликпрома». Фестивальный шопинг дополнит интерактивные презентации. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Ты слушаешь Альфа-радио.
6: When

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента – Купаловское и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Общая картина по этим комплексам позитивная. В предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года вложили более 200 миллионов рублей. Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг, подчеркнул президент. В прошлом году выручка выросла на 17%, прибыль на треть, экспорт на 20%. Это хорошие показатели, но не показатели эффективности. Это не прибыль, не рентабельность, не огромные деньги на счетах. Глава государства обозначил ряд вопросов, которые его настораживают и касаются отдельных предприятий холдинга. Государственный комитет по науке и технологиям представил отечественные разработки на Иннопроме в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе комитета. Коллективный раздел отечественных научно-технических разработок представлен организациями Национальной академии наук Беларуси, а также резидентами технопарков, которые демонстрируют свои разработки в виде натурных образцов, макетов, мультимедийных и рекламных презентаций по следующим направлениям: металлообработка и режущий инструмент, промышленные сплавы и изделия на их основе, оборудование и технологии переработки минерального сырья, функциональные материалы для высокотехнологичных сфер, машины и приборостроения, включая авиакосмическую отрасль, промышленную автоматизацию, метрологию. В Малорицком и Драгичинском районах по 31 июля проходят плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Основное внимание уделено отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Также во время сборов планируется восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными, подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением, отработать вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Национальный охотничий фестиваль «Налиботские стрелы» пройдет под Воложеном 25 июля. В программе республиканская выставка охотничьих трофеев, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь. Опытных охотников пригласят на круглый стол «Охота с лайкой. Настоящее и будущее», мастер-классы по проведению охот на различные виды животных и птиц, а также по стендовой стрельбе. Для посетителей также подготовят развлекательные локации – 3D-стрельбу из лука по объемным фигурам диких животных, метание топоров и ножей, а также площадки для досуга детей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 16, в Могилеве плюс 15, в Бресте, Витебске и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше 0, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» стартует. Очередной рабочий день. Среда. На дворе 8 июля. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части нашей программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Ну и, конечно же, в первой части программы рубрика «Обзор прессы», рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу. Выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посетит Беларусь с официальным визитом. В рамках переговоров на высшем уровне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовится около двух десятков документов. Главные из них – декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. В Совете Республики Национального собрания Беларуси обсудили вопросы развития сотрудничества с Китаем в сфере образования, здравоохранения и народной дипломатии. Здесь прошла встреча с заместителем председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли. Открывая встречу, председатель Совета Республики Наталья Качанова указала на то, что для Беларуси Китай – добрый и надежный партнер и друг. Спикер также добавила, что отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям. Госдума России ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Данное соглашение было подписано в Москве 19 декабря прошлого года. Белорусская сторона уже завершила ратификационные процедуры по документу. Представляя соглашение на ратификацию, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что после ратификации соглашения все драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, произведенные в Беларуси и России, смогут свободно торговаться в двух странах без дополнительного контроля и дополнительного клеймения. В Минске сегодня пройдет единый день депутата. С 8 часов утра до 8 часов вечера минчане смогут прийти на прием к депутатам Минского городского совета депутатов. Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане смогут в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 16, в Могилеве плюс 15, в Бресте, Витебске и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше 0, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что ВМС Японии провели маневры в западной части Тихого океана. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Болгария ввела евро в январе и тут же столкнулась с негативными последствиями. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы пишет о том, что в Беларуси вовсю стартовала уборочная кампания. Комбайны от зари до зари молотят хлеб, который очень скоро окажется у нас на столе. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня». Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для мирного урегулирования конфликта в Украине. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же информация о том, что Испания закупит для Украины американское оружие на 50 миллионов евро. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».
0: «Альфа-Радио». Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: Итак, гороскоп для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Овен, оптимизм и уверенность в своих силах очень украшают вас, притягивают внимание окружающих и производят хорошее впечатление. Телец, вы легко находите общий язык с окружающими, ладите с теми, с кем прежде спорили, с полуслова понимаете самых загадочных и непредсказуемых людей. Близнецы, вы говорите то, что приходит в голову, и часто даже не пытайтесь высказаться помягче или поделикатнее. Рак, звезды к вам благосклонные, можно добиться многих целей, но успехи не приходят сами собой. Лев, утром будет трудно сосредоточиться, заставить себя взяться за дела, даже когда вы заняты чем-то важным. Дева, придется приложить усилия, но дело того стоит. Сегодня вам мало что дается легко, зато потрудившись, можно достичь самых важных целей. Весы, может быть трудно договориться с кем-то о совместных действиях, но это не беда, ведь вы и сами способны со всем справиться. Скорпион, не бросайте деньги на ветер. Это определенно не лучший день для того, чтобы делать спонтанные покупки. Стрелец, вы отлично ладите с людьми, ко всем быстро находите подход. Козерог, вы понимаете чувства других людей едва ли не лучше, чем собственные. Порой достаточно нескольких минут, чтобы понять, что на душе у окружающих. Водолей, не торопитесь, начало дня не подходит для того, чтобы браться за важные и сложные дела. Рыбы, подходящий день для того, чтобы заниматься делами важными и для вас, и для окружающих. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день — это день, который, прежде чем браться за какие-то сложные и ответственные дела, все-таки обязывает подумать, не стоит ли подождать немного. Утром можно потратить немало сил, добиваясь того, что чуть позже можно будет сделать просто так. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посетит Беларусь официальным визитом. В рамках переговоров на высшем уровне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. О перспективах сотрудничества с регионами Узбекистана после встречи с представителями Самаркандской и Андижанской областей рассказал председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев. Он подчеркнул деловую хватку представителей регионов Узбекистана, настроен на конкретные практические шаги во взаимодействии. ОАО «БелАЗ» и горно-металлургическая компания «Норильский никель» на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге заключили соглашение о поставке для опытно-промышленных испытаний новейших моделей подземной техники «БелАЗ». Более 100 объектов торговли и общественного питания будут обслуживать гостей и участников 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Они будут преимущественно сконцентрированы в центре Витебска, поближе к концертным площадкам «Славянского базара». И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 16, в Могилеве плюс 15, в Бресте, Витебске и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.

0: «Государство для народа».
1: Итак, рубрика «Государство для народа». Вблизи деревни Табор развернулась масштабная строительная площадка. Здесь по поручению главы государства возводится современный комплекс энергосберегающих теплиц агрокомбината Ждановича площадью 7 гектаров, специализированных на выращивании томатов, аналогов которых

0: накрыли временной кровлей. Здание на улице Ленина, напомню, вечером 28 июня там начался пожар, уже полностью накрыто временной кровлей, чтобы исключить залитие квартир осадками. Ну а все, что касается плановых вопросов, обследования и выполнения работ, все определено четко в соответствии с документацией, разрабатываемой проектным институтом и по результатам обследования. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
1: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Реклама.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
1: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Яркие клумбы, декоративные фигуры и подсветка. Как жители Александрии готовятся встречать гостей Купалья. Более подробно читайте на страницах газеты «Республика». Сетевое издание sb.by. Специальный живой репортаж. Дым, сирена, лабиринт. Репортаж из недавно созданного мобильного центра безопасности жизнедеятельности МЧС в детском оздоровительном лагере «Планета». Более подробно на сайте sb.by. И СБ «Беларусь сегодня». Чему православных христиан учит житие Иоанна Крестителя? Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обзор прессы на старте этого рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Алексей Беляев. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды.

0: Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Глава государства обозначил ряд вопросов, которые его настораживают и касаются отдельных предприятий холдинга. В частности, в агрохолдинге «Купаловское» падеж крупного рогатого скота увеличился на 25%. В этой связи Александр Лукашенко напомнил, что управляющий делами президента Юрий Назаров обещал реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в «Купаловском». Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет. Президент отметил, что местные органы власти не против принять эти предприятия обратно в свое ведение. Дело в том, что руководители на месте лучше понимают потребности района, могут более оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организаций. О перспективах сотрудничества с регионами Узбекистана после встречи с представителями Самаркандской и Андижанской областей рассказал председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев. Он подчеркнул деловую хватку представителей регионов Узбекистана, настрой на конкретные практические шаги во взаимодействии. «Узбекистан – это прежде всего центр Средней Азии», – сказал Юрий Караев. «Это богатая по своим ресурсам страна. Главный признак Узбекистана – это демография. Население растет в год по миллиону. Какая страна мира может этим похвастать?» – сказал глава Гродненской области. По словам Юрия Караева, представителей Узбекистана интересуют в Беларуси и в Гродненской области, в частности, поставки сельскохозяйственной продукции, древесины, а также мебели. ОАО «БелАЗ» и горно-металлургическая компания «Норильский никель» на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге заключили соглашение о поставке для опытно-промышленных испытаний новейших моделей подземной техники «БелАЗ». Подписали документ генеральный директор ОАО «БелАЗ» Сергей Лесин и заместитель директора по обеспечению самоходным оборудованием заполярного филиала ГМК «Норникель» Андрей Скоков. Соглашение развивает стратегические договоренности, достигнутые компаниями в 2025 году. На его основе «БелАЗ» и «Норникель» продолжат совместную разработку специализированных высокотехнологичных подземных машин, независимых от импорта. Более 100 объектов торговли и общественного питания будут обслуживать гостей и участников 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Они будут преимущественно сконцентрированы в центре Витебска, поближе к концертным площадкам «Славянского базара». В этом году 29 кафе и ресторанов откликнулись на идею создать фестивальный сет. Они будут предлагать посетителям блюда по фиксированной цене 35 рублей. Акцент делается на белорусской национальной кухне. Во все сеты будут включены блюда с картошкой. Данные карты будут находиться на ресепшене всех гостиниц Витебска, чтобы гостям было удобнее с ними ознакомиться. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 13, в Гродно плюс 11, в Гомеле, Могилеве и Витебске 16 выше нуля, в Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Почему к затягиванию вооруженного конфликта на Украине всеми силами стремится международная партия войны? Рютте признался: НАТО – нежизнеспособная организация. Что дальше? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББай, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Начался стрим, поэтому обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-радио на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. И, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Доброе утро, Алексей Викторович.
2: Хотя и дождливое немножечко.
1: Ну, у природы нет плохой погоды.
2: Дождь для сельского хозяйства тоже нужен.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. В центре внимания президента снова регионы. Итоги совещания у Александра Лукашенко по отдельным вопросам развития Могилевской области и обсудим на старте сегодняшнего выпуска программы. Но начнем, наверное, в целом вот с глобальной задачи, которая стоит перед нашим государством. Конечно же, приоритетной государственной задачи – это развитие регионов. Вот какими подходами руководствуется президент и, конечно же, в чем заключается, опять же, развитие территорий регионов и почему это нужно делать, опять же, взвешенно, спокойно, продуманно, скажем так, не принимая каких-то таких резких решений.
2: Ну да, ну прежде чем об этом говорить, все-таки хотелось бы сказать, насколько президент Александр Лукашенко погружен в жизнь страны, да, и насколько разнообразные задачи перед ним стоят. Буквально накануне, несколько дней назад, была огромнейшая, мощнейшая международная командировка с задачами такого глобального уровня геополитического характера. Mm-hmm. Потом, буквально в понедельник, глубоко погрузился в проблемы обороны страны, разговаривая с нашими военными выпускниками вузов. На следующий день уже буквально занимается вопросами сельского хозяйства, в такие, ну, достаточно специфические и уже вроде как мелкие задачи, погружается и тут же тоже начинает решать эти вопросы. То есть, чтобы понимали граждане страны, да, насколько серьезная, ответственная работа, в которой необходимо разбираться, знать, понимать все. Mm-hmm. И вот это вот уже само по себе, конечно, вызывает уважение, восхищение. И дорогого стоит, скажем это так. Точно. А что касается конкретно решения вопросов, связанных с деятельностью Могилевской области, то вот тут действительно, это тоже вопросы не мелкие. Президентом уже давно была поставлена задача создать в Беларуси ситуацию, при которой будут использоваться региональные возможности. То есть, в первую очередь, у нас есть задача сохранить население в сельской местности. Это раз. Не допустить его оттока в большие города. И, во-вторых, создать ситуацию в регионах такую, чтобы люди хотели mm-hmm. там жить, чтобы им там было жить удобно, комфортно. Вот для этого у нас действует по задаче президента, действует такая программа «Один район, один проект», где должны в каждом районе быть созданы некие такие центровые предприятия, вокруг которых будет фокусироваться все. Рабочая сила, инфраструктура. Будут создаваться дополнительные условия для привлечения кадров, привлечения mm-hmm. инвестиций. Вот на примере Могилевской области, конкретно некоторых предприятий, там, агрохолдинга Купаловская, на примере Дрибинского района, видно, как решаются эти задачи, причем здесь тоже надо понимать, стоит задача не просто какие-то, вот сказано, все идем в агрохолдинги, все побежали. Нет. Президент посмотрел, проанализировал, сказал, ну вот один агрохолдинг работает, как тоже Дзержинская, да, а Купаловская не работает. Поэтому Купаловский будем расформировать, пускай ребята работают там как лучше, как экономически эффективнее, да, пускай это будут отдельные хозяйства, которые несут полностью за себя ответственность, но перед ними есть задача, вот строится этот Шкловский молокозавод mm-hmm. большой, для которого создавался агрохолдинг, чтобы у этого молокозавода была база, чтобы были предприятия по производству молока. Для этого, чтобы производить варить молоко тоже надо дополнительно. Надо иметь угодья кормовые, чтобы эти стада кормить. Значит, посмотрели, большой агрохолдинг здесь не работает вот почему-то в этой ситуации. Вот такие обстоятельства. Значит, будем действовать по-другому. То есть будет разукрупнение, будет каждый нести свою ответственность, но выполнять все равно ту же задачу. Обеспечивать молоком будущий, который очень скоро построит молокозавод. Берем Дрибинский район, да, тоже президент смотрит, у него этих районов там порядка 120. Это один из 120, казалось бы, малость такая, да, но надо создать условия, при которых в каждом районе будет нормальная жизнь для граждан. Посмотрели, решили, Дрибинский район, он у нас неустойчивый, он у нас, кстати говоря, со сложной судьбой. Это район, который периодически то возникал, то исчезал, он там два раза его ликвидировали за годы, например, советской власти, потом опять возрождали. У него были периоды пика, были периоды спада. Вот, например, в 90-е годы район стал прибежищем для переселенцев из Чернобыльской зоны. Тогда там резко увеличилось население, там до 50 с чем-то тысяч человек практически. Это огромнейшее население. Сегодня порядка 9 тысяч, да. То есть вот такое вот колебание нездоровое, когда приток-отток населения. Соответственно, тоже были колебания, росли, уменьшались территории этого района. Сегодня мы ставим задачу, чтобы у нас в стране было примерно стабильно и примерно одинаковые были районы и по численности населения, и по количеству земель, которые в них входят, и именно этих сельхозугодий обрабатываемых. Сегодня стоит задача район возродить. То есть о ликвидации речь не идет, хотя это самый маленький район. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это, ну, как говорится, отщипнуть по кусочку от соседних для того, чтобы в Дрибинском районе создать нормальную базу. Вот президент дает указание, в принципе, продуманное решение. И это сегодня мы ожидаем, что...
1: От земли решили.
2: Да, что да. Район станет, ну, фактически там почти на четверть должна увеличиться территория, должно прирасти население. И самое главное, там дано задание создать предприятия, которые будут притягивать людей. То есть там будут и предприятия, связанные непосредственно с обработкой земли, сельскохозяйственные предприятия, именно связанные с выращиванием продукции. А будут предприятия такие механизаторские, да, вот этот агропроммаш этот приходит туда, ремонтные различные работы по ремонту сельскохозяйственной техники. Президент, кстати, здесь тоже обращал внимание, что, ребята, давайте вы думайте. У нас идет сейчас уже уборочная, да, на носу. У нас всегда в районах есть необходимость ремонта разной техники. Вот он обращал внимание, что давайте создавайте предприятие, где будет возможность ремонтировать все. Не только простейшие машинки, а вплоть до сложных комбайнов. Значит, производители должны пошевелиться, должны привнести эти сервисы свои машинные в каждый район. Не сидеть там, условно говоря, гомельские производители комбайнов, да, и говорить, привозите все нам в Гомель. Должна быть создана инфраструктурная сеть в каждом районе. Это будет одно из таких предприятий, которое будет притягивать и ценные кадры специалистов данной области, которая будет вокруг себя создавать дополнительную инфраструктуру. Вот. Поэтому вопросы, которые обсуждались, вот они такие, вроде бы как от земли, вроде бы как от быта, при этом решаются они, исходя из ситуации, без каких-то заранее там установок, что вот сделаем только все крупные предприятия, или давайте полностью там район ликвидируем. Нет. Исходят в первую очередь из реальности и думают о людях.
1: Кстати, вот то, что касается темы думать о людях, опять же, у президента всегда это звучит, да, чтобы был порядок, толк, и люди чувствовали себя нормально. Вот цитата из вчерашнего разговора. Действительно, мне кажется, белорусское общество чувствует себя защищенным в этом плане, и вот все, что не делается, все, что, скажем так, не рассматривается главой государства, самое главное направление, это, конечно же, чтобы люди чувствовали и социальный, и экономический эффект. Кстати, вот говорили на старте программы, программы о том, что активно очень работает глава государства. Вот опять же появилась информация, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Республики Узбекистан, который 8-9 июля посетит Беларусь с официальным визитом. К подписанию по итогам переговоров готовится около 20 документов. Главный из них — декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Чего ждать от этого сотрудничества?
2: Ну, мы видим, что у нас есть дальняя дуга, как говорится, но есть те страны, партнеры, с которыми в Беларуси, ну, просто обязаны быть хорошие отношения. И в частности, наш президент никогда не отказывался, всегда подчеркивал потенциал СНГ. Говорил о том, что вот те страны, которые когда-то входили в Советский Союз, а потом волю судеб оказались самостоятельными, но сумели создать еще одно такое, ну, объединение, которое их держит вместе. Да? Вот в рамках СНГ сегодня надо прорабатывать точечно с отдельными государствами и устанавливать более тесные связи. И Узбекистан для нас страна тоже важная, то есть там собственное сельскохозяйственное производство, которые белорусы могут обслуживать своей сельскохозяйственной техникой. Mm-hmm. Мы готовы здесь тоже предоставить любые машины, необходимые местным аграриям. А вот у нас и вопросы помощи в строительстве, и вопросы, в том числе, там, добычи каких-то полезных ископаемых взаимовыгодные. То есть для белорусов это такие задачи, которые мы уже решать умеем, знаем как, у нас есть что предложить. Но у нас оказываются определенные провалы по вот этим странам СНГ, с которыми мы когда-то имели тесные связи, потом эти связи были разорваны. Вот сегодня пора их активизировать, актуализировать, да, смотреть заново на повестку, потому что и эти страны тоже меняются. Я думаю, что взаимодействие с Узбекистаном, которое сейчас будет проходить, ну, это... Уже много раз говорилось, у нас очень маленький товарооборот, к сожалению, с этой страной, и нам его надо расширять, у нас там есть серьезный потенциал и экспортный, и импортный. Mm-hmm. И как-то тоже встречались с послом, были мы в посольстве Узбекистана и проговаривали эти вопросы, поднимали необходимость увеличения товарооборота. Вот за где-то, наверное, год-полтора эти вопросы mm-hmm. проработались, и теперь уже не стыдно президенту посмотреть на это все так глобально, да, и заключить очередные какие-то важные соглашения о сотрудничестве, принести очередные деньги в копилку белорусских предприятий, открыть очередную дорогу на новый старый рынок. И, ну, это вот нормальная работа, повседневная работа, которой занимается глава государства.
1: Ну что, спасибо огромное. Следующая тема касается тоже будущего нашей страны. Это, конечно же, тема, которая касается образования. Мы видим, что на данном этапе вузы Беларуси на 6300 целевых мест приняли около 9100 заявлений. В настоящий момент абитуриенты-целевики сдают вступительные испытания. Мы видим, что стремятся молодые ребята действительно взять направление, да, мы видим, что то, что касается, опять же, сейчас этой темы, несмотря, давайте говорить прямо, на достаточно серьезный такой информационный шум, который наши оппоненты поднимали, пытались дискредитировать эту тему, но ребята, опять же, мы это видим по цифрам, абитуриенты, целевики все-таки настроены.
2: Полтора человека на место, конкурс при современной организации у нас приемной кампании, когда на большинство специальностей просто подаются сертификаты ЦТ, ЦЕ. Там, по сути, идет просто просчитывание баллов, да. То есть люди прикидывают, поступлю, не поступлю, они уже это видят просто по конкурсу своих аттестатов и сертификатов. А что же касается вот целевого набора, да, то там немножко по-другому. Там mm-hmm. действительно реальный конкурс, потому что необходимо сдавать специальные испытания. И что здесь важно? Ничего плохого, а только хорошее я вижу в целевом наборе. Потому что что такое целевой набор? Ну, во-первых, если человек по целевому набору поступает, то, во-первых, он уже точно знает гарантированное место своей работы. Мы знаем, что как-то вот все время кричали: распределение это плохо, распределение это плохо, наши оппоненты, о которых вы упоминаете.
1: Сколько они сил на это
2: потратили? Если мы посмотрим сейчас на ситуацию на мировом рынке труда, на европейском, то там выпускники вузов годами бьются для того, чтобы найти себе рабочее место. Их никто не берет. В Беларуси система распределения, во-первых, гарантированно предлагает выпускникам, которые получали образование за государственный бюджетный счет, предлагает им гарантированно рабочее место как минимум на 2 года, и потом у них появляется и нужный опыт для работодателей, там они уже через 2 года смогут менять свою, если вдруг захотят, свою работу, место работы. Вот. Но у них уже будет определенный опыт, и у них будут гарантии, что первые 2 года они получают полностью, причем получают не только там обычную зарплату, все социальные гарантии, но у них есть еще и особая поддержка как молодых специалистов. А что касается выпускников целевых, то у них, ну, 5-летнее, с одной стороны, распределение. Но они уже, поступая в вуз, они уже знают, где они будут работать. Это на самом деле большой плюс. Они знают, что у них гарантированно есть это место. С другой стороны, те предприятия, учреждения, организации, которые заказывают себе целевые места в вузах, набирают туда для них специалистов, они знают, что они гарантированно получат. Потому что сейчас за выпускников наших тоже идет, на самом деле, борьба работодателей. И зачастую они приходят и не могут вузу удовлетворить желания всех. Не хватает выпускников. А здесь гарантированно ты знаешь, что через какое-то время, там, через 4-5, в зависимости от того, куда, на какие специальности поступают, через эти вот несколько лет к тебе придет специалист. Причем специалист за тобой уже тоже будет закреплен в течение 5 лет. Поскольку, ну, такая должна быть взаимная выгода, да, и знает специалист, куда он идет, где он будет работать через 4 года после выпуска. Знает работодатель, что у него специалист задержится уже дольше, чем на 2 года. Обычно бывает, что молодые люди пытаются поменять место работы через 2 года. Это тоже не очень хорошо, потому что, ну, надо как-то влиться в коллектив, надо понять специфику работы для того, чтобы быть более эффективным. Но 5 лет здесь представляется уже для работодателя лучшими гарантиями того, что у них будет постоянно специалист. Вот, поэтому ничего плохого, а только исключительно положительные моменты вот, в целевом распределении. И то, что дети, их родители, они все эти прекрасные условия знают. Они подают заявление, то, что 1,5 человека конкурс на одно место, то это показатель и значимости и такой конкретно формы получения образования, в целом белорусского образования.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио. Прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района. Об этом по итогам совещания у главы государства заявил журналистам председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Узбекистан заинтересовался медицинской техникой ОАО «Интеграл», управляющая компания холдинга «Интеграл». Эта тематика обсуждалась в ходе визита заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Хаджаева и членов делегации на предприятие. Ситуация с транспортными ограничениями со стороны государств Евросоюза скатывается в полный театр абсурда. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью одному из немецких журналов. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за июнь на 881 миллион 800 тысяч долларов и на 1 июля 2026 года составили 14 миллиардов 156 миллионов долларов, сообщили в Нацбанке. Сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках. и о погоде. Сейчас в Бресте плюс 14, в Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 18, в Могилеве плюс 17, в Витебске 15 выше нуля, в Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Викторович Беляев. Алексей Викторович, следующая тема. Поговорим уже о международной повестке. Здесь, в этой студии, не единожды мы обсуждали тему НАТО. Вот генсек НАТО Марк Рютте признался, что Альянс в его нынешнем виде больше не является жизнеспособной организации. Это было заявление, которое прозвучало накануне саммита в Анкаре. Вот сейчас мы видим, что тема НАТО, ну, давайте говорить прямо, такая тема, которая, в принципе, скажем так, и дестабилизировала вообще и спокойствие в наших странах, вот рядышком с нами, в нашем регионе. Да и в целом, как бы, НАТО в нынешнем виде, ну, вызывает некие опасения у многих стран, не только у нашего региона. Что происходит вот в этом ключе и действительно ли на данном этапе Альянс все-таки, по словам Рютте, по крайней мере, не является жизнеспособной организацией?
1: Давайте вспомним, для чего НАТО создавалось. То есть НАТО — это был инструмент в условиях биполярного мира, в условиях холодной войны, инструмент продвижения интересов Запада. При этом он в первую очередь фокусировался на противостоянии конкретно Советскому Союзу. И задача, но у него была, как они сами рассказывали, оборонная. Фактически мы все прекрасно понимали, что это была военная организация, которая вполне себе хотела вести в том числе и наступательные действия. Сегодня архитектура международной безопасности серьезно поменялась. НАТО, который себя называет Североатлантическим альянсом, который брал на себя заботу о защите, в первую очередь, Атлантического океана, да, то есть вот Соединенные Штаты, там, североамериканская территория, территория Европы, Северные моря, вот это был регион. Европейский, североамериканский, Атлантика, который они хотели контролировать. После падения Советского Союза мы увидели, что, с одной стороны, исчез тот самый главный враг, то есть, ну, формально Советского Союза не было. Россия, более того, предлагала такие варианты, которые вообще сделали бы НАТО ненужным. Россия тогда, мы помним, в 90-е просилась в НАТО. Говорит, давайте вы нас примите. Мы не будем для вас рассматриваться как угрозы, будем с вами взаимодействовать. Вот. Это вообще бы сняло тогда вопрос существования Альянса, потому что не было бы противника. Но они на это не пошли. Они пошли по пути собирания в Альянс всех, кого можно. Подобрали там кучу стран. Расширилась НАТО, как мы знаем. Туда вошли не только территории, которые когда-то входили в состав организации Варшавского договора и были противниками НАТО. Вошли туда, в том числе, даже и территории бывшего Советского Союза. Я имею в виду прибалтийские государства. Очень активно работали, мы видим сейчас, там, на Украине, пытаясь ее в свои совместные программы взаимодействия включить со странами Кавказского региона. Беларусь пытались втягивать в эту натовскую движуху. А сегодня все прекрасно понимают, что из себя представляет НАТО. Это конгломерат очень разнообразных стран, где, безусловно, главным выступают Соединенные Штаты Америки. США сегодня это натовский стержень. И какие интересы США, такие интересы и НАТО. А интересы США сегодня переместились из европейского региона в совершенно другие. И задачи сегодня, которые видит тот же Дональд Трамп для НАТО, это задача решения вопросов там, на Ближнем Востоке, Востоке, противодействие Китаю, но это не входит в заранее поставленные, обозначенные в уставе НАТО цели Альянса. Поэтому расплывчатые цели, отсутствие противника, они по традиции сегодня пытаются говорить, что Россия для них враг, хотя фактически сами же потом опровергают, их же натовские разведки говорят, что Россия не готовится ни к чему. Вот. Поэтому НАТО превратился в такой очень рыхлый и сложный по взаимодействию между разнокалиберными странами вот такой конгломерат. Есть США, у которых свои интересы, которые выпадают сегодня из региона европейского и даже из региона Атлантики. Выходят гораздо шире за них. При этом США несут основную финансовую нагрузку, да, и материально-техническую, потому что именно армия США составляет основу натовских войск. И организационные вопросы. Сегодня США, как мы видим, в Европе пытаются все это скинуть. Сокращают свои контингенты войск, передоверяют именно европейским, а не совместным

0: штабам, где были американские генералы, а именно европейским сегодня генералам передоверяют командование местными, региональными натовскими силами. Вот, и упрекают при этом постоянно, как это делал Дональд Трамп неоднократно, да, он это делал открыто, упрекают своих европейских союзников в том, что они недостаточный вклад вносят в финансирование деятельности НАТО. Вначале говорили о 2% от ВВП, сегодня уже планка задрана 5%. Некоторые особо ретивые члены НАТО,
1: да,
0: члены НАТО уже превысили, там, как наши прибалтийские некоторые соседи. Да, та же Литва уже 5,38% уже в этом году тратит на оборону и на нужды НАТО. Но это несоизмеримо по процентам, да, они вроде как впереди планеты всей, а по реальному вкладу, реальных-то денег они не могут внести, даже хоть 100%, хоть всю свою экономику туда увалят, они все равно не смогут переплюнуть ни Германию, ни Францию, там, ни Италию, Испанию. А вот эти страны как раз не спешат, не торопятся выполнять указания Америки, потому что у них сегодня для этого, собственно, нету ресурсов. Поэтому сегодня происходит перестройка. Европейцы пытаются сегодня, с одной стороны, да, у них есть два разных пути. Или опять вернуть себе полное покровительство американцев, да, находиться под их управлением. Очень легко, когда тобой управляют, когда тобой руководят, ни о чем не думать, просто выполнять задания. С другой стороны, у них внутриевропейские есть силы, которые стремятся дистанцироваться от НАТО, разделить НАТО и создать еще отдельно европейскую армию. И для этого тоже надо определенное количество сил и средств. В общем, у них сегодня действительно существует определенный раздрай и в управлении, и в понимании, самое главное, в понимании стратегических задач НАТО. Мы привыкли говорить, что вот есть коллективный Запад, вот он против всех выступает. А сегодня, как мы видим, коллективный Запад раздроблен. И этот инструмент, который у него был, он тоже сегодня получается в разных руках. И одни этим инструментом пользуются так, что пытаются им там сшивать два кусочка ткани, а другие им как отверткой крутят шурупы, а третьи этим инструментом пытаются гвозди забивать. И вот такое, когда ты не знаешь, как использовать этот инструмент, когда ты не понимаешь, как внутри взаимодействовать с разными странами, с разной экономикой, с разными геополитическими устремлениями и амбициями, конечно, тогда НАТО становится, ну, таким чемоданом без ручки.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о той ситуации, которая сложилась в нашем регионе, хотел бы вернуться к торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Александр Лукашенко там заявил, что к затягиванию вооруженного противостояния в Украине всеми силами стремится международная партия войны. Вот задаются вопросом и в соцсетях, да, что же это за партия войны? Давайте, наверное, объясним нашим слушателям, тем, кто нас смотрит.
0: Да, такая партия есть. Есть такая партия. Вот. На самом деле, конечно, мы видим, что западный мир и Соединенные Штаты, и европейские государства имеют очень большой военно-промышленный комплекс. То есть сегодня вот эти военно-промышленные корпорации, которые стоят за спинами людей, называемых там президентами, премьерами, ну вот, и на самом деле ими руководят. Вот они, производители всех видов вооружений, да, и всего боевого снаряжения, амуниции. Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы продолжалась война на Украине. Потому что война на Украине – это такая бездонная бочка, в которую летят все новые и новые поставки. Вот, на то, чтобы эти поставки сделать, да, чтобы произвести это вооружение, снаряжение, амуницию, технику, боеприпасы. На все это постоянно выделяются деньги из бездонных бюджетов и США, и Европейского Союза. Вот, эти деньги сегодня идут по государственному заказу, то есть это не какие-то там мелкие транши, а речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые гарантированно вливаются в работу вот этих крупных военных корпораций. И эти крупные военные корпорации заинтересованы в том, чтобы шла война, потому что происходит опустошение арсеналов во всех странах, все вынуждены закупаться, все вынуждены модернизировать свое вооружение, покупать все более и более новые модели, все больше, больше, больше их. Это бесконечный процесс. Если война закончится, ну, как бы там еще не работали эти компании, произойдет в какой-то момент насыщение арсеналов и снизятся заказы. Для них это, конечно же, невыгодно.
1: Потеря денег.
0: Да, поэтому в первую очередь мы должны понимать, что есть финансовый интерес. Им абсолютно безразличны судьбы людей, им абсолютно безразличны результаты этой войны. Вот это тоже важно, да? Обычно, когда ведется война каким-то участником, политиком там, или государством, скажем, да, то у него есть цель победить, добиться определенных вещей. Самое страшное здесь, что у этой партии войны нету цели победить. А у них есть цель продолжать бесконечно этот конфликт. То есть они как раз-таки не заинтересованы в урегулировании ни с одной стороны. Скажем прямо, они не заинтересованы не то, что там в победе России, но и в победе Украины. Они тоже не заинтересованы. Они заинтересованы в том, чтобы этот пожар длился вечно. И вот это самое страшное. И вот они всячески торпедируют любые мирные предложения, любые переговоры, которые ведутся для урегулирования ситуации. И вот про них говорил белорусский президент. Александр Лукашенко очень четко это понимает, что вот эти люди стоят за спинами политиков, вкладывают им в уста риторику о продолжении конфликта, потому что для них самое главное — это получение, перманентно получение государственных займов, огромных денег и повышение своих прибылей.
1: Ну что ж, в завершение еще одна тема, несколько минут остается, но не могу не задать вопрос, который касается ситуации, которая сейчас, мне кажется, только раскручивается, это отношение между Польшей и Украиной. Уже вот опять же появляется информация, что даже в Европарламенте уже рвут флаги украинских националистов во время дебатов по Украине. Что происходит и ждать ли, опять же, скажем так, эскалации этого конфликта?
0: Ну, что тут происходит? С одной стороны, да, мы видим, что столкнулись две идеологии, два национализма, польский национализм и украинский национализм, которые изначально были направлены друг против друга. Когда-то в Австро-Венгерской империи, когда формировался украинский национализм как идеология, вот, он был направлен и против русских, и против поляков, и против всех других наций. Поэтому польские, украинские националисты, там те же ОУН, организация украинских националистов, она же действовала еще в межвоенный период в Европе, ну, на украинских землях, которые были в том числе и частью Польши. Они занимались там террором и против поляков, против польских властей. Они занимались подготовкой вооруженных действий против советской власти, против этнических русских. Но сегодня мы видим, то есть это же не на пустом месте возникло, мы просто видим, что украинский национализм превратился в украинский нацизм. Вот. Сегодня есть определенные болевые точки во взаимоотношениях Польши и Украины, одним из которых является Волынская резня, знаменитая, когда в 43-м году весной, летом, там погибло до 120 тысяч польских граждан по разным подсчетам, там от 40 до 120 тысяч поляков, мирных в основном, женщин, детей, стариков, были вырезаны украинскими националистами. И сегодня исторический консенсус в каждой стране свой. То есть на Украине сегодня героев ОУН-УПА называют именно героями, вот, и говорят, что это наши доблестные защитники, захисники, вот, которым мы сейчас будем кричать славу, давать им ордена посмертно, перезахоранивать их там с большой помпой. А вот в Польше этих людей однозначно уже на государственном уровне назвали преступниками, бандитами, теми, кто творил геноцид против польского народа. Как сегодня строить отношения между Украиной и Польшей вот с такими историческими нарративами? Да, у них они сегодня определили для себя их главный враг — Россия, и здесь Польша делает многое для того, не все, но многое для того, чтобы поддержать Украину в борьбе против России. Но как только исчезнет Россия как враг, тут же врагами для украинцев станут поляки, а для поляков — украинцы. Это неизбежно. Они начнут там собачиться, они уже сейчас начали собачиться. Поэтому конфликт этот будет разрастаться дальше. Накануне дата 11 июля, которая в Польше объявлена днем памяти геноцида как раз убитых во время этой Волынской резни. И Кирилл Буданов, небезызвестный товарищ, который является главой сейчас офиса президента Украины, уже заявил, что тот конфликт, который мы наблюдаем, это только цветочки. Ягодки будут вот к 11-му и позже. То есть они сами готовятся. То есть Украина не делает никаких шагов по замирению, по снижению накала. Да, наоборот, идет на провокации, как вы совершенно правильно говорите. И зачем это надо? Вот это вот большой вопрос. То есть тут уже не логика и здравый смысл играют, а здесь играет именно вот эти вот националистические чувства, которые, к сожалению, на Украине вовремя не пресекли, которые получили подпитку после 2014 года. И вот этот демон национализма, обуявший сегодня Украину, он сегодня ее же и уничтожит. Это тоже надо понимать, что никто не даст Украине с такими взглядами ни войти в Европу, ни остаться мощным государством. Ее все будут стремиться так или иначе обрезать и уничтожить.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Спасибо огромное, Алексей Викторович, за емкий разговор.
0: Спасибо вам.
1: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Всего доброго.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.
3: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного писателя и государственного деятеля Николая Чергинца. Примите искренние соболезнования в связи со смертью Николая Ивановича Чергинца, выдающегося писателя и государственного деятеля. Присущие Николаю Ивановичу человечность и порядочность, наряду с опытом боевого офицера и жизненной мудростью, стали основой творческого успеха и народного признания. Его многогранная деятельность составила заметный след в общественной и культурной жизни Беларуси и является ярким примером беззаветного служения Отечеству, говорится в соболезновании. Александр Лукашенко выразил убеждение, что светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в истории страны и сердцах белорусов. Узбекистан заинтересовался медицинской техникой ОАО «Интеграл», управляющая компания холдинга «Интеграл». Эта тематика обсуждалась в ходе визита заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Хаджаева и членов делегации на предприятие. Заместитель генерального директора по развитию и подготовке производства ОАО «Интеграл» Максим Максимович подчеркнул, что третий форум регионов Беларуси и Узбекистана является отличной диалоговой площадкой по налаживанию взаимодействия и кооперационных связей между предприятиями двух стран. Одно из направлений «Интеграла» – это медицинская техника высокого качества. Думаю, она будет интересна нашим партнерам из Узбекистана. И это основное направление, которое сейчас находится в нашей перспективе. Проработки, обратил внимание он. Ситуация с транспортными ограничениями со стороны государств Евросоюза скатывается в полный театр абсурда. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью одному из немецких журналов. Замглавы МИД спросили, как можно будет преодолеть физический барьер с закрытием воздушного пространства, если Запад когда-нибудь снова будет готов к диалогу. «Я готов хоть завтра сесть на самолет до Берлина, но меня пока не приглашают». К этому добавляется чисто практическая проблема. «Прямых рейсов между Минском и Берлином больше нет», — сказал Игорь Секрета. «Я считаю это фундаментальной исторической ошибкой. Можно вводить политические санкции против чего угодно, но нельзя ограничивать прямые человеческие контакты», — заметил замминистра. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за июнь на 881 миллион 800 тысяч долларов и на 1 июля 2026 года составили 14 миллиардов 156 миллионов долларов, сообщили в Нацбанке. Сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец нынешнего года должен составить не менее 9,2 миллиарда долларов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 14, в Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 18, в Могилеве плюс 17, в Витебске 15 выше нуля, в Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района. Об этом по итогам совещания у главы государства заявил журналистам председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. В ходе посещения главой государства Дрибинского района были даны соответствующие поручения. «Мы отработали, и сегодня был доклад по укрупнению Дрибинского района. Президент поддержал наше предложение. Район будет укрупняться за счет Чауского, Горицкого, Могилевского районов», сказал глава облсполкома. Для завершения войны в Украине необходим реалистичный консенсус между лидерами России, США и Китая. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью одному из немецких журналов. «Я твердо убежден, что эта война не может быть окончена без прямого соглашения между великими державами. Для этого необходим реалистичный консенсус между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Если лидеры России, США и Китая, этих мировых тяжеловесов, договорятся о жизнеспособной архитектуре безопасности, орудия в Украине замолкнут в течение 24 часов», заявил Игорь Секрета. По его словам, европейский нарратив о том, что этот конфликт может быть разрешен путем постоянных поставок оружия в Киев, является убийственным заблуждением. За последние 4 года число иностранных студентов в отечественных вузах возросло на 10 тысяч человек. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. По его словам, белорусское образование стало все больше пользоваться популярностью у иностранных студентов, которые приезжают в наши университеты, чтобы получить востребованную специальность. Сегодня общее количество иностранных студентов составляет 37 тысяч. Мы расширяем географию экспорта образовательных услуг. Это страны Африки и Юго-Восточной Азии, а также страны Шанхайской организации сотрудничества. В Беларуси за первые полгода нынешнего года трудоустроились около 36 тысяч молодых людей, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом информирует пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. Работодатели также стали более активными. Заключено 2500 договоров на поддержку молодежной занятости, что на 9% больше по сравнению с 2025 годом. При этом 95% рабочих мест создано с поддержкой бюджетных средств. Отмечу также, что актуальные вакансии для подростков можно найти на сайте Государственной службы занятости. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 12, в Бресте плюс 15, в Гомеле плюс 19, в Могилеве плюс 18, в Витебске 16 выше нуля, в Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше нуля, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля подписал указ номер 216 о мерах по развитию отдельных регионов. В документе закреплены меры для придания дополнительного импульса социально-экономическому развитию районов Юго-Восточного региона Могилевской области и региона Поозерья в Витебской области на период до 2030 года. Речь идет о Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Славгородском, Хотинском и Чериковском районах Могилевской области, а также Брасловском, Городокском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Полоцком и Ушачском районах Витебской области, входящих в так называемое Поозерье. Указ позволит сформировать благоприятные условия для дальнейшего развития регионов, создания на их территориях новых предприятий и производств, реализации инвестиционных проектов. Закрепляется ответственность должностных лиц за эффективность реализации прописанных в указе мер. Вместо агрохолдинга «Купаловское» управление делами президента появится несколько самостоятельных сельхозпредприятий. Такое решение принято по итогам совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко по отдельным вопросам развития Могилевской области. Об этом сообщил журналистам после мероприятия председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Президентом концептуально поддержаны наши подходы. Хозяйства будут существовать, работать, развиваться в тех границах, которые и есть. Холдинга как такового не будет. Будут отдельно взятые самостоятельные хозяйства со своим руководителем, штатом, территорией, расчетным счетом, пояснил руководитель региона. Холдинг «Купаловское» закрывается, а хозяйство переходит в коммунальную собственность, уточнил он. В Беларуси по итогам первого полугодия отремонтировано более 830 километров республиканских автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. Работы ведутся на территории всех регионов. В частности, в Минской области обновлено дорожное покрытие участков автомобильных дорог Р-28 Минск-Молодечно-Нарыч, транспортная развязка, Р-40 Боровляны-Логойск. Всего в этом году в республике планируется обновить более 1700 километров республиканских дорог. В Минске в кинотеатре «Победа» стартовали Дни узбекского кино. Это первое мероприятие в программе Дней культуры Республики Узбекистан в Беларуси. Побывав на сеансах Дней кино, мы словно совершаем путешествие в братский Узбекистан. Страну с древней культурой, богатой природой и прекрасными щедрыми людьми, сказал заместитель министра культуры Сергей Саракач. Сегодня белорусские зрители увидят фильм «Сын», глубокую психологическую драму о семье, совести и нравственном выборе. В фильме раскрывается тема духовной ответственности человека. Завтра белорусские зрители также смогут познакомиться с комедийной картиной «Вечерний цветок» и короткометражным фильмом «Шаг. Дитя солнца. Юсуф». Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,75 за 100 российских рублей и 4 рубля 22 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гродно плюс 13, в Гомеле плюс 19, в Могилеве плюс 18, в Витебске 17, выше 0, в Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22, выше 0, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия» собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Это Альфа-радио.
5: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой новый метод восстановления мозга после инсульта применяют в Беларуси, чем грозит посещение бассейнов под открытым небом и какие продукты можно есть по ночам, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. В Беларуси продолжают применять новый подход к восстановлению пациентов после инсульта. В Республиканском клиническом медицинском центре выполнили очередную трансплантацию мезенхимальных стволовых клеток, которые могут участвовать в восстановлении поврежденных тканей организма. Как объясняют специалисты центра, клетки получают своего рода инструкцию – найти поврежденный участок и запустить процессы восстановления мозга. Речь идет не об экспериментальной технологии, а о развитии регенеративной медицины – направление, которое занимается восстановлением поврежденных клеток и тканей организма. Согласно данным систематических обзоров, применение стволовых клеток показывает высокий уровень безопасности и эффективности. Метод помогает восстанавливать связи между нервными клетками мозга и улучшать восстановление защитной оболочки нервных волокон после ишемического инсульта. Вода в открытых общественных бассейнах не бывает полностью стерильной, даже если ее регулярно хлорируют. С ней контактирует большое количество людей. Туда попадают пыль, дождь, насекомые и птицы. Основные риски связаны с грибковыми инфекциями стоп и ногтей, которые хорошо сохраняются на влажных поверхностях вокруг бассейна. Также там можно столкнуться с бактериальным конъюнктивитом или кишечной инфекцией. Особенно осторожными нужно быть людям с царапинами, открытыми ранами, послеоперационными швами и кожными заболеваниями. Хлор убивает не все бактерии и не сразу, поэтому поврежденная кожа становится входом для инфекции. Для здорового человека бассейн обычно безопасен, если соблюдать простые правила: принимать душ до и после купания, ходить в резиновых тапочках и пользоваться очками для защиты глаз. Также стоит проверять, публикует ли бассейн результаты анализов воды. Если все же после посещения появилось раздражение кожи, зуд, покраснение глаз или расстройство желудка, это повод обратиться к врачу, а не ждать, пока пройдет само. Есть на ночь, безусловно, вредно для здоровья. Но что делать, если сложный рабочий график, стрессы и душевные переживания мешают вести крайне здоровый образ жизни? Правильно, есть. Диетологи назвали идеальные продукты для любителей перекусов по ночам. В вечернее и ночное время суток можно есть нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль и грецкие орехи, а также пить кефир и теплый

с маминокислотами на всю ночь. Белок яйца быстро усваивается и дает чувство сытости. Также ночью можно съесть салаты из огурцов, сельдерея и зелени. Врачи советуют не употреблять в позднее время суток жирную, жареную и острую пищу, а также сладости. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на праздник

0: Четко.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Ты слушаешь Альфа-Ро.

Глава государства Александр Лукашенко назначил новых помощников президента, инспекторов по Гомельской и Могилевской областям, а также по Минску. Помощником президента Республики Беларусь с инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый. До настоящего времени он работал первым заместителем председателя Гродненского облсполкома. Надежда Катковец назначена помощником президента Республики Беларусь инспектором по Могилевской области. Дмитрий Реуцкий стал помощником президента Республики Беларусь инспектором по Минску. Беларусь и Индия готовят дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. Этот вопрос обсуждался на встрече первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Беларуси Ашоком Кумаром. Стороны рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку к проведению 12-го заседания Белорусско-Индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры. Интерес к форуму регионов Беларуси и Узбекистана растет. Об этом заявил на пленарном заседании 3-го форума регионов в Минске заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Хаджаев. Он подчеркнул, что Беларусь была и остается одним из ключевых стратегических партнеров Узбекистана. Благодаря доверительным отношениям между лидерами стран, сотрудничество развивается динамично и приобретает все более практический характер. По итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 25% и уже приблизился к отметке в 1 миллиард долларов. БЖД назначила 14 дополнительных поездов для гостей и участников республиканского праздника «Купалье» «Александрия собирает друзей», который пройдет 11-12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. График движения поездов составлен с учетом времени начала и окончания программы мероприятий. Приобрести проездные документы можно на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги с помощью мобильного приложения «БЧ Мой поезд», а также в железнодорожных кассах БЖД. Более подробную информацию о расписании движения поездов, остановках и стоимости проезда желающие посетить праздник Купалье могут получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, а также в контакт-центре по телефону 105. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гродно плюс 12, в Гомеле плюс 21, в Могилеве, Витебске и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Бресте ожидается плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле 20-22 выше 0, в Гродно плюс 14-16, в Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета, Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, говоря о роли армии и позиции Беларуси, отметил: «Лучшая победа та, которую одерживают, не начав боя».
2: Когда мы говорим о вооруженных силах и о чествовании, скажем, на лучших представителей вооруженных сил, которые своим талантом, умом добились тех результатов, которых позволили им присутствовать на этой церемонии, мы должны просто помнить, что не бывает достойной жизни и достойного государства без эффективных вооруженных сил. Армия – необходимая скрепа по защите этой страны, потому что, к сожалению, добро бывает с кулаками, и смысл истории в конечном добротном действии одном – давать по коленам, не понимающим добром. Это я так Светлова процитировал, там был такой поэт в 30-х годах 20 века. Но если серьезно, то, безусловно, армия должна обеспечивать и гарантировать самое главное, что есть – мирное небо над головой, нашу с вами независимость и безопасность. Поэтому роль вооруженных сил, роль офицерского корпуса, роль наших защитников в этом плане, она колоссальна. Что и подчеркивал президент в процессе своего выступления и в процессе чествования лучших представителей нашего генералитета, нашего офицерства и тех, кто только вступает на военную стезю. Но и самое главное, мы должны понимать, что в Беларуси нет никакого угара милитаризма. У нас нету никаких вот этих фантомных болей о чужих территориях, реваншах и еще чем-нибудь. Но мы хотим, чтобы наше самое главное желание, чтобы наш дом был гарантирован от любых поползновений, от любых попыток нарушить мир, спокойствие, ту жизнь, которую мы выписывали на протяжении эпохи независимости, и которой мы по праву гордимся. Армия – гарант этого спокойствия, армия – гарант этой стабильности, армия – как раз тот сдерживающий фактор, который не позволяет разрушить то наше национальное достояние, наш общий дом. Когда-то давно-давно президент говорил о Беларуси как о хрустальном шаре, который нужно пронести. Вот для того, чтобы никто не уничтожил это, нам необходимы вооруженные силы. И я считаю, что это достойная традиция. Ну, тут, конечно, передачи не хватит, но если говорить о воинских традициях белорусских и о роли наших предков в защите и в очень важных событиях, как недавние войны, так и давным-давно минувших войн, то нам есть чем гордиться. Но самое главное, опять же подчеркнем, армия необходима для того, чтобы война не началась. Самая классная победа – это та, которую ты выиграл, не начав бой.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Постскриптум. 16+.
1: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, говоря о большой командировке Лукашенко, отметил: «Мы продолжаем динамично наращивать взаимодействие на дальней дуге».
2: Беларусь устами своего президента, устами председателя Си Цзиньпина продемонстрировала то единство и общность экономических, геополитических и в том числе военных интересов.
3: Угу.
2: И те высказывания китайского лидера, тот прием, тут те акценты, которые расставило официальное руководство Китая, оно свидетельствует о том, что Китаю далеко не все равно, какая ситуация будет в Беларуси. И то, что Китай заинтересован, ну, опять же, начало стоит только фраза о том, что наши отношения находятся на своем пике. И Китай очень недвусмысленно объясняет, что он готов всеми, скажем так, необходимыми дипломатическими и иными, если для этого, способами способствовать укреплению белорусского суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны. Но я хочу сказать, я напомню, в принципе, у нас уже были очень важные мероприятия в свое время, я сейчас не помню точно год, но не так давно. Вы помните, когда совместно силы спецопераций белорусских проводили участие с китайским спецназом на территории Республики Беларусь?
3: Так.
2: Я точно не помню сейчас год, но это было. И это свидетельствует также о многом. Поэтому, безусловно, я считаю, что эта поездка нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в очередной раз продемонстрировала, что Беларусь не одинока в этом мире. И что у нас есть очень важные партнеры. У нас есть страны, с которыми мы можем развивать экономическое сотрудничество. Во-первых, такой спектр поездки свидетельствует и о том, что Беларусь продолжает динамично наращивать свое взаимодействие на дальней дуге. Но вместе с тем это очень такой четкий сигнал и звонок любителям поскандалить и любителям поугрожать, что, у Беларуси есть страна, с которой у нас нет никаких принципиальных противоречий. И эта страна всегда нам помогала как равноправному партнеру. Mm-hmm. Никогда ничего не диктовала, потому что китайская модель взаимоотношений, китайская стратегия будущего, это как раз полное отсутствие диктата со стороны великой страны, которая достигла уникальных, впечатляющих результатов. Я думаю, что мы просто должны понимать, что вот это сотрудничество, выстроенное благодаря президенту на протяжении десятилетий, вот этот мудрый курс на сближение геополитическое с таким важным, ключевым игроком в мире, которым является Китайская Народная Республика, это очень важный гарант устойчивого развития нашей страны. В том числе, я думаю, что во всех сферах, не исключая в том числе и военного сотрудничества, абсолютно легального, вменяемого, адекватного и транспарентного.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк заявил, что для белорусов уборка урожая не просто работа, а вопрос национальной безопасности.
2: Это очень важный, очень светлый и очень радостный этап жизни в нашей стране. И для нас это не просто что-то локальное. Оно носит общенациональный характер. Угу. Я уже не помню, какого западного политолога прочитал, что белорусской нации, абсолютного большинства граждан Беларуси, белорусов не изжито аграрное самосознание. Так, несмотря на то, что мы все живем, но очень значительная часть живет в городе. Ну и слава богу, что не изжито. Слава богу, что для нас всех разговор о погоде это еще разговор о урожае и возможности его снять. Поэтому мы народ земледельческий. Мы народ, для которых хлеб всегда носил сакральное значение. И когда кусочек падал, скажем, со стола, то перекрестивший и со словами «Даруй, батюхна!» его вертали назад. Поэтому давайте помнить, что хлеб – это жизнь. Потому что жито, по-белорусски не рожь, а жито, вытворно от старославянского жить. И поэтому будем с хлебом, будем с житом, будем жить, и это житё мусить быть добрым. Поэтому всем оптимизма. Дай Боже, чтобы наши аграрии в очередной раз выполнили все то, что они запланировали, а все предпосылки к этому есть. И дай Боже, чтобы Беларусь была с хлебом, до хлеба, и чтобы могли своими нивами, которые совсем не черноземные, но чтобы мы этими прекрасными продуктами, которые мы создаем благодаря нашему агропромышленному комплексу, всем, кто работает в агропромышленном комплексе, и коллективным хозяйствам, и фермерским, и всем остальным, чтобы мы продолжали уверенно идти в будущее, потому что без продовольственной безопасности, а мы одна из немногих стран, которые полностью обеспечивают свою продовольственную безопасность, не может быть в целом национальной безопасности. Поэтому уборка урожая – это всегда, кроме всего прочего, еще важнейший элемент национальной безопасности, укрепление суверенной страны и возможности развиваться в этом мире, делиться щедротами нашей нивы. И пусть белорусский каравай будет прекрасным, хорошим и замечательным.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.

0: Александр Лукашенко хочет, чтобы Гомельская область стала похожей на Гродненскую. С таким напутствием глава государства обратился к Юрию Валеватому, который назначен помощником президента инспектором по Гомельской области. До настоящего времени Юрий Валеватый занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облсполкома.
1: Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. В этом суть моего назначения вас на эту должность. Ну, вы понимаете, что должность помощника – это должность такая временная, промежуточная, если откровенно говорить. У вас определенные перспективы, не могу сказать большие, малые, но определенные. Вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько вы с бывшим министром, бывшим не бывает, Иваном Ивановичем Крупко, к которому вы хорошо относитесь, он к вам хорошо относится, насколько вы продвинете Гомельскую область уже сейчас.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране. Глава государства обратил внимание, что в этом районе восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне структуры, в том числе райагросервис, сельхозхимия, передвижные механизированные колонны, а также льно-семеноводческая станция. Это все нам надо, все это восстановлено, а по стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено, сказал глава государства. Беларусь и Узбекистан переходят от торговли по схеме купля-продажа к глубокой промышленной и технологической кооперации. Об этом заявил на пленарном заседании 3-го форума регионов Беларуси и Узбекистана в Минске заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко. По его словам, обеспечен качественно новый уровень локализации в сельхозмашиностроении. Взаимовыгодные шаги сделаны в легкой промышленности. Объединение усилий при производстве высококачественного трикотажа и текстиля дает весомый результат. Прощание с народным писателем Беларуси Николаем Чергенцом состоится завтра с 10:30 до 12:30 в Центральном доме офицеров. Напомню, 7 июля на 89-м году жизни ушел из жизни народный писатель Беларуси, почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист Николай Чергенец. Как отметили в Союзе писателей Беларуси, современную белорусскую литературу нельзя представить без Николая Чергенца. Его романы о милиции, советских воинах-афганцах, политические и криминальные. Криминальные детективы – это книги литератора, прожившего многогранную жизнь, впитавшего в себя все, чем жил и живет народ Беларуси. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 14, в Гомеле 18 тепла, в Могилеве и Витебске 17 тепла, а в Минске плюс 14. Завтра в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: по радио. Музыка твоего настроения.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helios Tab Pro. Ученые разработали метод измерения уровня фосфатов в медицине и сельском хозяйстве через смартфон, и новая народная серия Honor уже в Беларуси. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helios Tab Pro с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. В компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Технологию можно использовать в медицине, сельском хозяйстве, а также во время экологического мониторинга и контроля качества воды. В образец добавляют новые разработанные реагенты, и примерно через 30 минут раствор окрашивается в зеленый цвет, который остается стабильным в течение нескольких часов, обеспечивая значительную гибкость при определении концентрации фосфатов. Чем их больше в образце, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Затем камера телефона фиксирует этот цвет, а приложение превращает изображение в цифровые данные. После этого программа анализирует их и рассчитывает концентрацию фосфатов. Метод дает надежные и одинаковые результаты при повторных измерениях. Реагент может храниться более года при комнатной температуре. В Беларусь приехали два новых смартфона – Honor 600 и Honor 600 Pro. Начнем с того, что объединяет устройство. Это экран – один из главных козырей серии. Тончайшие рамки, высокая скорость матрицы и технологии защиты зрения делают его универсальным решением как для мультимедиа, так и для повседневного использования. Дизайн тоже выдержан в едином стиле. Тонкий корпус толщиной менее 8 мм, аккуратный блок камеры, премиальные материалы. При этом оба смартфона защищены по стандартам IP68, 69 и IP69K. Редкость даже для более дорогих устройств. Задние панели блок камер выполнены как монолитная деталь из сверхпрочного композита. Доступны следующие цветовые варианты – оранжевый, бежевый и черный. Оба устройства, кстати, также умеют заряжать другие гаджеты проводным реверсивным питанием мощностью до 27 Вт. Обе модели делают ставку на мобильную фотографию. Основной сенсор на 200 мегапикселей. Фронтальная камера на 50. В целом набор выглядит внушительно и закрывает большинство запросов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня. Альфа-хит парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Глава государства Александр Лукашенко назначил новых помощников президента, инспекторов по Гомельской и Могилевской областям, а также по Минску. Помощником президента Беларуси инспектором по Гомельской области назначен Юрий Волеватый. До настоящего времени он работал первым заместителем председателя Гродненского облсполкома. Дмитрий Риуцкий стал помощником президента Беларуси инспектором по Минску. Александр Лукашенко обратился к назначенным с напутствием.
1: Всех хочу помощников предупредить. Полезно это услышать с председателем райисполкома. Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те мои дети, образно говоря. Но это не значит, что вы должны ходить под козырек губернатора. Да, надо помогать. Вы будете отвечать за область, которую будете представлять все втроем, и Могилевская, и другие. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Но надо иметь свою точку зрения. Вы инспектора по кадрам. Кадры решают все. Как говорил классик, есть толковые руководители. Все вы это хорошо знаете, вы опытные люди. Хороший руководитель, значит, дело пойдет. Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу.
0: Беларусь и Узбекистан дали старт новым совместным проектам. Торжественная церемония состоялась на базе предприятия «Сервалюкс», одного из крупнейших агропромышленных холдингов в Беларуси. Участие в церемонии приняли сопредседатели совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству, заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Хаджаев. Также в Беларуси открылись торговый дом Узбекистана в Минске, ресторан узбекской национальной кухни «Ташкент» и торговый дом Узбекистана. Компании «Артсофт». Церемония состоялась в рамках третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва откроется 15 сентября, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко во время заседания Совета Палаты представителей. Касательно подготовки законопроектов на четвертую сессию, Игорь Сергиенко указал, что в работе несколько проектов законов, которые в первую очередь касаются экономики. В работе блок законопроектов, связанных с сельским хозяйством. Будут рассматриваться вопросы кредитно-финансовой сферы, промышленной безопасности. В соответствии с планом, утвержденным главой государства на этот год, должна быть внесена концепция проекта закона о волонтерской деятельности. И в завершении выпуска чуть больше недели осталось до фанфар концерта открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Все городские службы в усиленном режиме готовятся к встрече многочисленных участников и гостей форума. Отдельное внимание преображению города в темное время суток, и здесь ключевую роль сыграло предприятие «Горсвет». На улице Суворова появилась одна из самых ожидаемых и инстаграмных локаций этого витебского лета – подсветка «Звездное небо». Для ее создания потребовалось 5 километров гирлянд или около миллиона светодиодов. Сияя, они создают тот самый эффект мерцающего небосвода над пешеходной зоной. Знаковая духовная жемчужина Витебско-Успенский собор также получит новую архитектурную подсветку. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 15, в Минске и Бресте 18 тепла. Завтра в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия собирает друзей». Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой новый метод восстановления мозга после инсульта применяют в Беларуси, чем грозит посещение бассейнов под открытым небом и какие продукты можно есть по ночам, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси продолжают применять новый подход к восстановлению пациентов после инсульта. В Республиканском клиническом медицинском центре выполнили очередную трансплантацию мезенхимальных стволовых клеток, которые могут участвовать в восстановлении поврежденных тканей организма. Как объясняют специалисты центра, клетки получают своего рода инструкцию – найти поврежденный участок и запустить процессы восстановления мозга. Речь идет не об экспериментальной технологии, а о развитии регенеративной медицины – направление, которое занимается восстановлением поврежденных клеток и тканей организма. Согласно данным систематических обзоров, применение стволовых клеток показывает высокий уровень безопасности и эффективности. Метод помогает восстанавливать связи между нервными клетками мозга и улучшать восстановление защитной оболочки нервных волокон после ишемического инсульта. Вода в открытых общественных бассейнах не бывает полностью стерильной, даже если ее регулярно хлорируют. С ней контактирует большое количество людей. Туда попадают пыль, дождь, насекомые и птицы. Основные риски связаны с грибковыми инфекциями стоп и ногтей, которые хорошо сохраняются на влажных поверхностях вокруг бассейна. Также там можно столкнуться с бактериальным конъюнктивитом или кишечной инфекцией. Особенно осторожными нужно быть людям с царапинами, открытыми ранами, послеоперационными швами и кожными заболеваниями. Хлор убивает не все бактерии и не сразу, поэтому поврежденная кожа становится входом для инфекции. Для здорового человека бассейн обычно безопасен, если соблюдать простые правила: принимать душ до и после купания, ходить в резиновых тапочках и пользоваться очками для защиты глаз. Также стоит проверять, публикует ли бассейн результаты анализов воды. Если все же после посещения появилось раздражение кожи, зуд, покраснение глаз или расстройство желудка, это повод обратиться к врачу, а не ждать, пока пройдет само. Есть на ночь, безусловно, вредно для здоровья. Но что делать, если сложный рабочий график, стресс и душевные переживания мешают вести крайне здоровый образ жизни? Правильно, есть. Диетологи назвали идеальные продукты для любителей перекусов по ночам. В вечернее и ночное время суток можно есть нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль, грецкие орехи, а также пить кефир и теплое молоко. Орехи богаты магнием и мелатонином, но лучше есть не больше 30 граммов. Творог и кефир содержат казеин. Это медленный белок, который снабжает организм аминокислотами на всю ночь. Белок яйца быстро усваивается и дает чувство сытости. Также ночью можно съесть салаты из огурцов, сельдерея и зелени. Врачи советуют не употреблять в позднее время суток жирную, жареную и острую пищу, а также сладости. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко при назначении Надежды Катковец помощником президента, инспектором по Могилевской области, отметил ее значительный опыт работы и высокий уровень знаний в аграрной сфере.
1: Надежда Николаевна, я вас знаю давно, вы человек активный, опытный, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже связки Дмитрия Николаевича, он у нас не аграрий, но, как и вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень. Ну, я помню нашу работу, и тогда претензий никаких не было на микроуровне. Но учитывая, что вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса, меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед. Могилевскую область вы хорошо знаете. Те проблемы, которые и вчера я обсуждал, и перспективы, это тоже они вам не новы.
0: Андижанская область Узбекистана и Гродненская область реализуют проекты в АПК и деревообработке. Об этом сообщил на пленарном заседании 3-го форума регионов Беларуси и Узбекистана в Минске хаким Андижанской области Шухратбек Абдурхманов. Он отметил, что с помощью партнеров из Витебской области приступили к созданию животноводческого комплекса на 400 голов крупного рогатого скота общей стоимостью 5 миллионов долларов. В Алтынкульском районе работают два предприятия с участием белорусских компаний. На предприятии созданным известным белорусским текстильным брендом «Марк Формель» работает 1200 человек. В этом году будет создано еще 500 рабочих мест, а экспорт продукции планируется довести до 65 миллионов долларов. Беларусь и Индия готовят дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. Этот вопрос обсуждался на встрече первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Беларуси Ашоком Кумаром. Стороны рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку к проведению 12-го заседания Белорусско-Индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в областях экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры. По 9 июля в Екатеринбурге проходит 16-я международная промышленная выставка «Иннопром» с участием Беларуси. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Основная тема выставки – индустрия 360, производство без границ. Особое внимание уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Главное мероприятие выставки – пленарная сессия с участием приглашенных гостей. Отмечу, «Иннопром» проходит в 16-й раз и уже стал знаковой международной площадкой для демонстрации самых передовых технологий. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,76 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 15, в Могилеве, Гомеле и Гродно 16 тепла, в Минске и Бресте плюс 17. Завтра в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен Honor X70 Pro Max. Специалисты показали умный защитный жилет для бега с радаром, GPS и системой оповещения. И смартфоны Samsung смогут проверять здоровье домашних животных по одной фотографии. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor анонсировала смартфон X70 Pro Max. Одной из главных особенностей новинки стала батарея емкостью 8560 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также проводная реверсивная подпитка. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и электронную стабилизацию изображения. Для селфи предусмотрена камера на 8 мегапикселей. Среди дополнительных возможностей – стереодинамики, инфракрасный порт, Wi-Fi, поддержка двух сим-карт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В плане защиты от воды и пыли девайс сертифицирован по стандартам IP66, IP68, 69 и 69K. Это высочайший уровень среди смартфонов. Honor X70 Pro Max доступен в фиолетовом, золотистом, зеленом и черном цветах. Бег часто считают одним из самых простых видов спорта. Достаточно надеть кроссовки и удобную одежду. Однако на деле он связан с определенными рисками, особенно если тренироваться в городской черте. Чтобы сделать пробежки безопаснее, специалисты сделали умный жилет. Главной особенностью устройства стал радар, который способен обнаруживать приближающиеся объекты – автомобили, велосипедистов или пешеходов. Уведомления об опасности можно получать через вибрацию на смартфоне или в умных часах, звуковые сигналы в наушниках или световые индикаторы на самом жилете. Система не определяет, с какой стороны движется объект, но разработчики утверждают, что 30 метров, на которых жилет способен засечь угрозу, достаточно для своевременной реакции. На случай экстренной ситуации есть кнопка вызова помощи, которая отправляет ваше местоположение по GPS выбранным контактам. Одно нажатие – это тихое уведомление для близких, двойное – громкая сигнализация и оповещение всех контактов. Кстати, время автономной работы составляет от 3 до 6 часов. Samsung представил новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволяет проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! На улицах Минска появился инновационный проект МЧС – передвижной инфоцентр безопасности. Ученые придумали автомобильную краску, которая поглощает почти весь свет. И скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На улицах Минска появился по-настоящему инновационный проект Министерства по чрезвычайным ситуациям – передвижной инфоцентр безопасности, созданный на базе старого сочлененного автобуса МАЗ-105. Из-за внушительных размеров не все проселочные дороги и подъезды к детским загородным лагерям способны пропустить такое длинное транспортное средство. Перед каждым выездом специалисты заранее согласовывают путь и проверяют возможность заезда и выезда. Автобус разделен на несколько тематических отсеков, каждый из которых посвящен конкретным чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделено тактильному восприятию и возрастной адаптации от школьников до взрослых. Проект сочетает обучение с развлекательным форматом. Например, ребенок не просто слушает, а переживает ситуацию. Автобус работает в связке с грузовым автомобилем и микроавтобусом Ford Transit, в котором перемещается команда инструкторов МЧС. График выездной бригады сформирован на пару месяцев вперед. Два выезда в неделю. В основном это школьные лагеря, детские сады, загородные лагеря Минской области. В перспективе поездки по всей Беларуси, ведь это пока единственный такой мобильный центр в стране. Кстати, запуск в работу состоялся 1 июня этого года. Китайские исследователи разработали сверхчерное автомобильное покрытие, которое поглощает более 99% видимого света. Благодаря этому окрашенные поверхности кажутся почти лишенными объема, а сама машина выглядит словно силуэт или дыра в реальности. С помощью специального процесса измельчения исследователи добились того, что частицы технического углерода выстраиваются вдоль нанотрубок, а не смешиваются случайным образом. Такая микроструктура создает на поверхности много крошечных выступов и впадин. Попадающий на них свет многократно отражается внутри этих ловушек и практически полностью поглощается, а не возвращается наружу. И именно этот эффект, который исследователи называют структурным поглощением, позволил добиться рекордной для автомобильной краски темноты. Отмечу, эта краска успешно прошла первые испытания. После двух недель воздействия высокой температуры и влажности покрытие сохранило прочное сцепление с поверхностью без видимых повреждений. Но говорить о серийном применении пока рано. Исследователям еще предстоит проверить устойчивость покрытия к царапинам, ультрафиолету, коррозии, ударам камней и другим нагрузкам, с которыми сталкиваются автомобили в реальной эксплуатации. Скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Ими путешественники могут любоваться еще с прошлой пятницы. Напомню, несколько лет назад великана отреставрировали, рядом обустроили парковку для автомобилей, установили большой габион «Брестская область». Следующим на очереди был интерактив. Специалистам предстояло решить непростую задачу – наладить систему подачи пара на конкретное расстояние и под определенным углом. Воплотить задуманное удалось. Теперь зубр выпускает пар из ноздрей на постоянной основе. Спецэффект срабатывает ровно один раз в час. Чтобы путешественники могли поймать этот момент для фото и видео, запущен официальный сайт достопримечательности zubrregion.by. Там появился специальный таймер, который в реальном времени отсчитывает минуты до следующего выдоха гиганта. На этом изменение не закончится. Одна из идей – сделать так, чтобы в будущем исполин смог издавать рык. В скором времени гиганту планируют выбрать имя. Кроме того, в данной локации собираются построить кафе. Таким образом, концепция получит свое завершение. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране.
1: Зная хорошо Шкловский район, создать образцовый относительно район для копирования по всей стране. Это очень важно. Поэтому мы там восстановим и сельхозтехнику, сервис «Райагросервис», и сельхозхимию восстановили, и ПМК строительное, там уже у тебя сотни-полторы работает. Носим станцию, помню, рядом. Это все нам надо. Это нам все надо. Все это восстановлено. По стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено. Ну, конечно, не так, как в Мозыре мы видели. Потому что Мозыр – это предприятие. Это не только сельхоз «Райагросервис», который обслуживает существующую технику и другие направления деятельности сельского хозяйства. Но это уже предприятие, которое и обслуживает, и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловская «Райагросервис» – это как раз то, что есть в каждом районе.
0: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. Планируется, что в рамках переговоров на высшем уровне главы государств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовится около двух десятков документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Сегодня в Минске открылся торговый дом Узбекистана. Церемония состоялась в рамках третьего форума регионов двух стран. Участие в ней принял заместитель премьер-министра Юрий Шулейко. В рамках форума состоялось открытие и других проектов Узбекистана в Беларуси. Один из них – ресторан узбекской кухни в центре города. В торгово-промышленной палате Узбекистана подчеркнули, что эти проекты призваны стать важной площадкой для продвижения продукции узбекских производителей на нашем рынке, расширения взаимной торговли и установления новых контактов. И в завершении выпуска президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Чтобы укреплять здоровье, оставаться в тонусе и сохранять бодрость духа, не нужны сверхусилия или специальная подготовка. Достаточно просто ходить. Стать участником марафона легко. Зарегистрируйся с 7 июля по 14 августа на сайте shagaibel.by. Создай личные кабинеты, читай на сайте все подробности. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшнего биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,76 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 15 градусов тепла, в Минске и Бресте плюс 18. Завтра в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-Радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
4: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев рассказал о том, какие задачи президент ставит перед Могилевской областью.
5: Хотелось бы сказать, насколько президент Александр Лукашенко погружен в жизнь страны, да, и насколько разнообразные задачи перед ним стоят. Буквально накануне, несколько дней назад, была огромнейшая, мощнейшая международная командировка с задачами такого глобального уровня геополитического характера. Mm-hmm. А потом, буквально в понедельник, глубоко погрузился в проблемы обороны страны, разговаривая с нашими военными выпускниками вузов. На следующий день уже буквально занимается вопросами сельского хозяйства, в такие, ну, достаточно специфические и уже вроде как мелкие задачи, погружается и тут же тоже начинает решать эти вопросы. То есть, чтобы понимали граждане страны, да, насколько серьезная, ответственная работа, в которой необходимо разбираться, знать, понимать все. Mm-hmm. И вот это вот уже само по себе, конечно, вызывает уважение, восхищение. И дорогого стоит, скажем это так. Точно. А что касается конкретно решения вопросов, связанных с деятельностью Могилевской области, то вот тут действительно это тоже вопросы не мелкие. Президентом уже давно была поставлена задача создать в Беларуси ситуацию, при которой будут использоваться региональные возможности. То есть в первую очередь у нас есть задача сохранить население в сельской местности, это раз, не допустить его оттока в большие города. И во-вторых, создать ситуацию в регионах такую, чтобы люди хотели там жить, чтобы им там было жить удобно, комфортно. Вот для этого у нас действует по задаче президента, действует такая программа «Один район, один проект», где должны в каждом районе быть созданы некие такие центровые предприятия, вокруг которых будет фокусироваться все. Рабочая сила, инфраструктура. Будут создаваться дополнительные условия для привлечения кадров, привлечения инвестиций. Вот на примере Могилевской области, конкретно некоторых предприятий, там агрохолдинга Купаловска, на примере Дрибинского района, видно, как решаются эти задачи. Причем здесь тоже надо понимать, стоит задача не просто какие-то вот сказано, все идем в агрохолдинги, все побежали. Нет. Президент посмотрел, проанализировал, сказал, ну вот один агрохолдинг работает, как тоже Дзержинская, да, а Купаловская не работает. Поэтому Купаловске будем расформировать, пускай ребята работают там как лучше, как экономически эффективнее, да, пускай это будут отдельные хозяйства, которые несут полностью за себя ответственность, но перед ними есть задача, вот строится этот Шкловский молокозавод большой, для которого создавался агрохолдинг, чтобы у этого молокозавода была база, чтобы были предприятия по производству молока. Для этого, чтобы производить молоко тоже надо дополнительно. Надо иметь угодья кормовые, чтобы эти стада кормить. Значит, посмотрели, большой агрохолдинг здесь не работает вот почему-то в этой ситуации. Вот такие обстоятельства. Значит, будем действовать по-другому. То есть будет разукрупнение, будет каждый нести свою ответственность, но выполнять все равно ту же задачу. Обеспечивать молоком будущий, который очень скоро построит молокозавод. Берем Дрибинский район, да, тоже президент смотрит, у него этих районов там порядка 120. Это один из 120. Казалось бы, малость такая, да? Но надо создать условия, при которых в каждом районе будет нормальная жизнь для граждан. Посмотрели, решили. Дрибинский район, он у нас неустойчивый. Он у нас, кстати говоря, со сложной судьбой. Это район, который периодически то возникал, то исчезал. Он там два раза его ликвидировали за годы, например, советской власти. Потом опять возрождали. У него были периоды пика, были периоды спада. Вот например, в 90-е годы район стал прибежищем для переселенцев из Чернобыльской зоны. И тогда там резко увеличилось население, там, до 50 с чем-то тысяч человек практически. Это огромнейшее население. Сегодня порядка 9 тысяч. Да? То есть вот такое вот колебание нездоровое, когда приток-отток населения. Соответственно, тоже были колебания, росли, уменьшались территории этого района. Сегодня мы ставим задачу, чтобы у нас в стране было примерно стабильно и примерно одинаковые были районы. И по численности населения, и по количеству земель, которые в них входят, и именно этих сельхозугодий обрабатываемых. Сегодня стоит задача район возродить. То есть о ликвидации речь не идет, хотя это самый маленький район. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это, ну, как говорится, отщипнуть по кусочку от соседних для того, чтобы в Дрибинском районе создать нормальную базу. Вот президент дает указания, в принципе, продуманное решение. И это сегодня мы ожидаем, что...
6: От земли решили.
5: Да, что район станет, ну, фактически там почти на четверть должна увеличиться территория, должно прирасти население. И самое главное, там дано задание создать предприятия, которые будут притягивать людей. То есть там будут и предприятия, связанные непосредственно с обработкой земли, сельскохозяйственные предприятия, именно связанные с выращиванием продукции. А будут предприятия такие механизаторские, да, вот этот Агропроммаш этот приходит туда, ремонтные различные работы по ремонту сельскохозяйственной техники. Президент, кстати, здесь тоже обращал внимание, что, ребята, давайте вы думайте, у нас идет сейчас уже уборочная, да, на носу, у нас всегда в районах есть необходимость ремонта разной техники, вот он обращал внимание, что давайте создавайте предприятие, где будет возможность ремонтировать все. Не только простейшие машинки, а вплоть до сложных комбайнов. Значит, производители должны пошевелиться, должны привнести эти сервисы свои машинные в каждый район. Не сидеть там, условно говоря, гомельские производители комбайнов, да, и говорить, привозите все нам в Гомель. Должна быть создана инфраструктурная сеть в каждом районе. Это будет одно из таких предприятий, которое будет притягивать и ценные кадры специалистов данной области, которая будет вокруг себя создавать дополнительную инфраструктуру.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев об актуальных направлениях сотрудничества двух стран.
2: Мы видим, что у нас есть дальняя дуга, как говорится, но есть те страны, партнеры, с которыми у Беларуси просто обязаны быть хорошие отношения. И в частности, наш президент никогда не отказывался, всегда подчеркивал потенциал СНГ. Говорил о том, что вот те страны, которые когда-то входили в Советский Союз, а потом волю судеб оказались самостоятельными, но сумели создать еще одно такое объединение, которое их держит вместе. Да? Вот в рамках СНГ сегодня надо прорабатывать точечно с отдельными государствами и устанавливать более тесные связи. И Узбекистан для нас страна тоже важная, то есть там собственное сельскохозяйственное производство, которые белорусы могут обслуживать своей сельскохозяйственной техникой. Mm-hmm. Мы готовы здесь тоже предоставить любые машины, необходимые местным аграриям. А вот у нас и вопросы помощи в строительстве, и вопросы, в том числе, там, добычи каких-то полезных ископаемых взаимовыгодные. То есть для белорусов это такие задачи, которые мы уже решать умеем, знаем как, у нас есть что предложить. Но у нас оказываются определенные провалы по вот этим странам СНГ, с которыми мы когда-то имели тесные связи, потом эти связи были разорваны. Вот сегодня пора их активизировать, актуализировать, да, смотреть заново на повестку, потому что и эти страны тоже меняются. Я думаю, что взаимодействие с Узбекистаном, которое сейчас будет проходить, это... Уже много раз говорилось, у нас очень маленький товарооборот, к сожалению, с этой страной, и нам его надо расширять, у нас там есть серьезный потенциал и экспортный, и импортный. Mm-hmm. И как-то тоже встречались с послом, были мы в посольстве Узбекистана, и проговаривали эти вопросы, поднимали необходимость увеличения товарооборота. Вот за где-то, наверное... год-полтора эти вопросы проработались, и теперь уже не стыдно президенту посмотреть на это все так глобально, да, и заключить очередные какие-то важные соглашения о сотрудничестве, принести очередные деньги в копилку белорусских предприятий.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев объяснил, почему целевой набор востребован у абитуриентов.
2: При современной организации у нас приемной кампании, когда на

0: большинство специальностей просто подаются сертификаты ЦТЭ-ЦЕ. Там, по сути, идет просто просчитывание баллов, да. То есть люди прикидывают, поступлю, не поступлю, они уже это видят просто по конкурсу своих аттестатов и сертификатов. А что же касается вот целевого набора, да, то там немножко по-другому. Там действительно реальный конкурс, потому что необходимо сдавать специальные испытания. И что здесь важно? Ничего плохого, а только хорошее я вижу в целевом наборе. Потому что что такое целевой набор? Ну, во-первых, если человек по целевому набору поступает, то, во-первых, он уже точно знает гарантированное место своей работы. Мы знаем, что как-то вот все время кричали, распределение – это плохо, распределение – это плохо, наши оппоненты, о которых вы упоминаете.
1: Сколько они сил
0: на это потратили? Если мы посмотрим сейчас на ситуацию на мировом рынке труда, на европейском, то там выпускники вузов годами бьются для того, чтобы найти себе рабочее место. Их никто не берет. В Беларуси система распределения, во-первых, гарантированно предлагает выпускникам, которые получали образование за государственный бюджетный счет, предлагает им гарантированно рабочее место как минимум на 2 года, и потом у них появляется и нужный опыт для работодателей, там они уже через 2 года смогут менять свою, если вдруг захотят, свою работу, место работы. Вот. Но у них уже будет определенный опыт, и у них будут гарантии, что первые 2 года они получают полностью, причем получают не только там обычную зарплату, все социальные гарантии, но у них есть еще и особая поддержка как молодых специалистов. А что касается выпускников целевых, то у них, ну, 5-летнее, с одной стороны, распределение. Но они уже, поступая в вуз, они уже знают, где они будут работать. Это на самом деле большой плюс. Они знают, что у них гарантированно есть это место. С другой стороны, те предприятия, учреждения, организации, которые заказывают себе целевые места в вузах и набирают туда для них специалистов, они знают, что они гарантированно получат. Потому что сейчас за выпускников наших тоже идет, на самом деле, борьба работодателей. И зачастую они приходят и не могут вузу удовлетворить желания всех. Не хватает выпускников. А здесь гарантированно ты знаешь, что через какое-то время, там, через 4-5, в зависимости от того, куда, на какие специальности поступают, через эти вот несколько лет к тебе придет специалист. Причем специалист за тобой уже тоже будет закреплен в течение 5 лет. Поскольку, ну, такая должна быть взаимная выгода, да, и знает специалист, куда он идет, где он будет работать через 4 года после выпуска. Знает работодатель, что у него специалист задержится уже дольше, чем на 2 года. Обычно бывает, что молодые люди пытаются поменять место работы через 2 года. Это тоже не очень хорошо, потому что, ну, надо как-то влиться в коллектив, надо понять специфику работы для того, чтобы быть более эффективным. Но 5 лет здесь представляется уже для работодателя лучшими гарантиями того, что у них будет постоянно специалист. Вот, поэтому ничего плохого, а только исключительно положительные моменты вот, в целевом распределении. И то, что дети, их родители, они все эти прекрасные условия знают, они подают заявление, то, что 1,5 человека конкурс на одно место, то это показатель и значимости и такой конкретно формы получения образования, в целом белорусского образования.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Помощники президента и председателя райисполкомов Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства утвердил меры по развитию Юго-Востока Могилевской области и Поозерья до 2030 года. Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным визитом.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений. Глава государства назначил 3 новых помощников президента, а также согласовал назначение 2 председателей райисполкомов. Помощником президента инспектором по Гомельской области стал Юрий Валеватый. Помощником президента инспектором по Могилевской области назначена Надежда Катковец. Должность помощника президента инспектора по городу Минску займет Дмитрий Реуцкий. Новый руководитель отныне в Шкловском районе, его возглавит Михаил Крицкий, до этого занимавший кресло председателя Бобруйского райисполкома. В свою очередь, главой Бобруйского района станет Александр Ковранин, до этого первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома. Принимая кадровое решение, Александр Лукашенко обратился к Юрию Валеватому, который назначен помощником президента инспектором по Гомельской области. До настоящего времени Юрий Валеватый занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облсполкома.
3: Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. В этом суть моего назначения вас на эту должность. Ну, вы понимаете, что должность помощника – это должность такая временная, промежуточная, если откровенно говорить. У вас определенные перспективы, не могу сказать большие, малые, но определенные. Вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько вы с бывшим министром, бывших не бывает, Иваном Ивановичем Крупко, к которому вы хорошо относитесь, и он к вам хорошо относится, насколько вы продвинете Гомельскую область уже сейчас. Но всех хочу помощнику предупредить, полезно это услышать с председателем райисполкома. Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те мои дети, образно говоря. Но это не значит, что вы должны ходить под козырек губернатора. Да, надо помогать. Вы будете отвечать за область, которую будете представлять все втроем, и Могилевская, и другие. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Но надо иметь свою точку зрения. Вы инспектора по кадрам. Кадры решают все. Как говорил классик, есть толковые руководители, все вы это хорошо знаете, вы опытные люди. Хороший руководитель, значит, дело пойдет. Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу. Ну, а для тебя, Юра, главное, чтобы Гомельская область, ну, если не была Гродненской, это очень сложно в связи с теми условиями, в которые находится Гомельская область, земли немножко другие, ну, чтобы она была похожа. Думаю, вот эта связка с Иваном Ивановичем Крупко даст результат. Очень на вас надеюсь.
2: При назначении Надежды Катковец помощником президента инспектором по Могилевской области Александр Лукашенко отметил ее значительный опыт работы и высокий уровень знаний в аграрной сфере.
3: Надежда Николаевна, я вас знаю давно. Вы человек активный. Опытней, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы и дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже связки с Дмитрием Николаевичем, он у нас не аграрий, но, как и вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень. Ну, я помню нашу работу, и тогда претензий никаких не было на микроуровне. Но учитывая, что вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса, меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед. Могилевскую область вы хорошо знаете. Те проблемы, которые и вчера я обсуждал, и перспективы, это тоже они вам не новы.
2: При рассмотрении кадровых вопросов Александр Лукашенко заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране.
3: По Шкловскому району, чтобы тут не было заблуждений, что вот я там работал в Шкловском районе когда-то, значит, я его и поддерживаю. Ничего подобного. Шкловчане не в восторге от того, что я частенько бываю в Шкловском районе. Ты знаешь меня давно, и там ничего не заржавеет. Сколько я буду работать, столько и внимания буду уделять. Но я хочу, зная хорошо Шкловский район, создать образцовый относительно район для копирования по всей стране. Это очень важно. Поэтому мы там восстановили и сельхозтехнику, сервис «Райагросервис», и сельхозхимию восстановили, и ПМК строительная, там уже у тебя сотни-полторы работает. Носим станцию, помню, рядом. Это все нам надо.
1: Восстановили тоже.
3: Это нам все надо. Все это восстановлено. По стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено. Ну, конечно, не так, как в Мозыре мы видели, потому что Мозыр – это предприятие. Это не только сельхозрайагросервис, который обслуживает существующую технику и другие направления деятельности сельского хозяйства, но это уже предприятие, которое и обслуживает, и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловский райагросервис – это как раз то, что есть в каждом районе. Наверное, вы оба хорошо понимаете, что такое агросервис в таких районах. Без этого никакого развития района быть не может. И вообще я не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, когда нет сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, химии там, строительной какой-то отрасли. Что это за председатель райисполкома, когда у него нет этих инструментов? Вот в Шклове мы это все, вспоминая прошлое, воссоздали на серьезном высоком уровне.
2: Кроме того, в работе райагросервисов предполагается активное участие ведущих отечественных производителей, отметил глава государства.
3: Ну и что касается сельхозтехник бывших, то, естественно, это и сервисные центры для наших предприятий. Это представители МТЗ, МАЗа, там всех заводов, которые, моторного завода, которые у нас существуют в стране. Ну и пусть упираются тоже вместе с этими 120 или 118, сколько у нас районов, 118, упираются 118. И работают. Понимаете мой замысел? Поэтому Шкловский район должен быть образцово-показательным в этом плане. Мне так хотелось бы. Поэтому я хочу, чтобы новый председатель райисполкома, это ваша надежда и ответственность в будущем, ну и то, что я там часто конечно бываю и работал, я знаю там каждый квадратный метр, это будет очень непросто. И то, что вы рискнули туда пойти, я вам очень благодарен. Вы, по-моему, там и работали в свое время.
1: Амкадор Шклов, товарищ президент, Александрийская, Купаловская, он прошел вот эти...
3: Ну, плохо прошел. Плохо прошел. Это вот с Надеждой Николаевной вы там разберетесь, плохо или хорошо, чтобы она тебе показала все твои косяки. Поэтому езжай в Шклову и исправляй. Помощь себе один, контролер второй, который спать не даст. Ну, это же, имея в виду, за все за это отвечать надо. В Шкловском районе создано все для того, чтобы работать. И молокозавод к концу года мы там построим, управляющий делами это сделает. Мы выносим из Шклова его, его давно надо было вынести. Это самый современный будет молокозавод. Сырьевые зоны определены. Если надо будет больше, можем взять и в Оршанском районе. Страна одна. Ну, говорят, там хватает. И надо больше производить, особенно на шкловских землях. Это и Круглая, и Белыничи рядом там, ну и другие районы, Могилевский, Мстиславский, Горецкий. Подключайте. Но чтобы это предприятие было загружено. Вчера было принято решение о том, что мы из республиканской собственности вам передаем все предприятия, и комбикормовый завод, как игрушка, никогда такого не было, и химия, сельхозтехника, ПМК. Все-все есть для того, чтобы там работать. Поэтому имейте в виду, косяки бывшие будете исправлять. Надежда Николаевна очень хорошо знает Шкловский район, тоже спать вам там спокойно не придется.
2: Александр Лукашенко объяснил, с чем связано назначение Дмитрия Реуцкого помощником президента инспектором по Минску. Глава государства отметил, что Дмитрий Реуцкий хорошо понимает специфику работы в Минске, так как жил и работал в столице.
3: Вы в этом котле варитесь. Как я говорю, в Минске особенность та, что не только в одном квартале, в одном дворе. И судьи, и следователи, и оперативники, они все живут в одном дворе. В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают. Поэтому ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, вот, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует, принципиально подойти надо. И опять же хочу предупредить, что вы не исполнитель у нашего мэра Минска. Вы не исполнитель. Вы, если можете оставить глаза и уши президента. Это тоже мне вам объяснять не надо.
2: Принимая кадровые решения в отношении помощников президента в регионах и председателей райисполкомов, Александр Лукашенко отметил, что им придется и в целом заниматься реализацией задач, которые стоят перед страной. Глава государства ориентирует на качественное проведение уборочной кампании, чтобы собрать хороший урожай, который пока находится на полях. Должны быть в готовности не только комбайны и зернотоки, но решены вопросы с обеспечением кадрами. Александр Лукашенко ориентировал чиновников по-хозяйски подходить к решению тех или иных вопросов и шевелиться, не сидеть в кабинетах. Глава государства также напомнил о своем поручении, чтобы председатели райисполкомов лично держали на контроле и отвечали за работу отстающих хозяйств в районах.
0: Это важно.
2: Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. В повестке переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева рассмотрение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление – развитие производственной кооперации и реализации совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовится около двух десятков документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства между республикой Беларуси и Республикой Узбекистан.
0: Точка отсчета.
2: Истоки сотрудничества между Минском и Ташкентом лежат далеко за пределами современной дипломатии. Они уходят корнями в СССР и годы Великой Отечественной войны. Время, когда народы двух республик оказались объединены общей трагедией и общей борьбой. После обретения независимости Беларусь и Узбекистан начали выстраивать политический диалог. В декабре 1994 года Александр Лукашенко совершил официальный визит в Узбекистан. В результате страны подписали декларацию о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества. Однако новый этап в белорусско-узбекских отношениях начался буквально около 10 лет назад, когда пост президента Узбекистана занял Шавкат Мирзиёев. Главным фактором стало взаимное доверие между лидерами двух стран. Регулярные встречи глав государств позволили перезагрузить сотрудничество и вывести его из плоскости общих заявлений в практическую работу. И сегодня почти каждое направление белорусско-узбекского взаимодействия имеет конкретное содержание. Если раньше главным вопросом было увеличение объемов торговли, то сейчас речь идет о создании совместных производств, обмене технологиями, развитии промышленной кооперации и выходе на новые рынки.
0: Факты на стол.
2: Торгово-экономические отношения между Беларусью и Узбекистаном демонстрируют устойчивую динамику роста и основываются на принципах взаимной выгоды и стратегического партнерства. По итогам 2025-го товарооборот увеличился на 25% и приблизился к отметке в 1 миллиард долларов. В мае этого года в ходе 12-го заседания межправкомиссии стороны инициировали разработку совместной программы, нацеленной на увеличение товарооборота до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Промышленная кооперация охватывает такие ключевые секторы, как электротехника, фармацевтика, химическая и текстильная отрасли, а также производство строительных материалов. Традиционно важными векторами взаимодействия остаются сфера сельскохозяйственного машиностроения и взаимные поставки аграрной продукции. Расширяется инвестиционное сотрудничество. В Узбекистане успешно осуществляют деятельность более 200 предприятий с белорусским участием. В свою очередь, на территории Беларуси зарегистрированной работает более 100 компаний с привлечением узбекских инвестиций. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: оценку событиям в Беларуси и за ее пределами, обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы, объяснил, с чем связано назначение Дмитрия Реуцкого помощником президента инспектором по Минску. Александр Лукашенко отметил, что Дмитрий Реуцкий хорошо понимает специфику работы в Минске, так как жил и работал в столице.
1: Дмитрий Васильевич, я просто хотел подчеркнуть, что вы хорошо знаете Минск, вы там работали, вы же в Минске жили и живете, и в центральном аппарате работы вы тоже недалеко были от этого. Вы в этом котле варитесь. Как я говорю, в Минске особенность та, что не только в одном квартале, в одном дворе. И судьи, и следователи, и оперативники, они все живут в одном дворе. В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают. Поэтому ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует, принципиально подойти надо. И опять же хочу предупредить, что вы не исполнитель у нашего мэра Минска. Вы не исполнитель. Вы, если можно сказать, глаза и уши президента. Это тоже мне вам объяснять не надо.
0: Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой представил руководящему активу столицы нового помощника президента, инспектора по городу Минску Дмитрия Реуцкого в Мингорисполкоме. Дмитрий Крутой отметил, что президент охарактеризовал Дмитрия Реуцкого как грамотного и опытного человека, который понимает специфику Минска и сталкивался с проблемами столицы в своей предыдущей работе. Он добавил, что основной задачей Дмитрия Реуцкого будет контроль за выполнением поручений президента, касающихся столицы, а также реализация решений главы государства, закрепленных в нормативных актах. Белорусским депутатам следует качественно подготовиться к открытию 4-й сессии, которая откроется 15 сентября. Не менее важным вопросом является и осуществление Палатой представителей контрольных полномочий в соответствии с законом о нормативных правовых актах. Об этом шла речь сегодня на заседании Совета Палаты представителей Национального собрания Беларуси под руководством председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко. Он отметил, что важно четко в соответствии с документом определить алгоритм взаимодействия с аппаратом Совета министров не только по контролю принятия законопроектов, но и доведения их до логического завершения путем принятия соответствующих решений на уровне правительства. В Минске завершают модернизацию обсерватории «Планетария». Проведено усиление конструкции, выполнена отделка замененной сети. Смонтированы витражи, установлен купол, сообщает «Минскстрой». В ближайшее время на объект привезут специальное стекло для ограждения винтовой лестницы. Купол, изготовленный в Москве, будет вращаться на 360 градусов. Он оснащен раскрывающимися створками. Здание обсерватории украсят точечные светильники и светодиодные ленты по контуру и вертикали. Обновленным «Планетарием» встретит свой 60-летний юбилей в следующем году. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 87 копеек, 3,76 за 100 российских рублей и 4 рубля 23 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 12, в Могилеве, Гомеле и Витебске 16, тепла, в Бресте плюс 18. Завтра в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Альфа-Радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Виктория Клементенок. Здравствуйте. Александр Лукашенко назначил новых помощников президента, инспекторов по Гомельской, Могилевской областям, а также по Минску. Помощником президента Беларуси, инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый. До настоящего времени он работал первым заместителем председателя Гродненского облисполкома. Дмитрий Риуцкий стал помощником президента, инспектором по Минску. Александр Лукашенко обратился к назначенным с напутствием.
2: «Всех хочу помощнику предупредить. Полезно это услышать с председателем райисполкома. Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те мои дети, образно говоря. Но это не значит, что вы должны ходить под козырек губернатора. Да, надо помогать. Вы будете отвечать за область, которую будете представлять все втроем, и Могилевская, и другие. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Но надо иметь свою точку зрения. Вы инспектора по кадрам. Кадры решают все, как говорил классик. Есть толковые руководители. Все вы это хорошо знаете, вы опытные люди. Хороший руководитель, значит, дело пойдет. Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу.
1: Президент, принимая кадровые решения, согласовал назначение новых председателей двух районов – Шкловского и Бобруйского. Новым председателем Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий. Сюда он перейдет с должности руководителя Бобруйского райисполкома, во главе которого теперь будет работать Александр Ковранин. Он до настоящего времени был первым заместителем председателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома. Также при рассмотрении кадровых вопросов глава государства согласовал назначение Юрия Фролова председателем Комитета государственного контроля Могилевской области. До настоящего времени Юрий Фролов работал помощником президента Беларуси, инспектором по Минску. Президент Беларуси при назначении Надежды Катковец помощником президента, инспектором по Могилевской области, отметил ее значительный опыт работы и высокий уровень знаний в аграрной сфере.
2: Надежда Николаевна, я вас знаю давно. Вы человек активный, опытный, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже связки с Дмитрием Николаевичем, он у нас не аграрий, но, как и вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень. Ну, я помню нашу работу, и тогда претензий никаких не было на микроуровне. Но учитывая, что вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса, меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед. Могилевскую область вы хорошо знаете. Те проблемы, которые и вчера я обсуждал, и перспективы, это тоже они вам не новы.
1: Глава государства, рассматривая кадровые вопросы, объяснил, с чем связано назначение Дмитрия Риуцкого помощником президента, инспектором по Минску. Александр Лукашенко отметил, что Дмитрий Риуцкий хорошо понимает специфику работы в Минске, так как жил и работал в столице.
2: Дмитрий Васильевич, я просто хотел подчеркнуть, что вы хорошо знаете Минск, вы там работали, вы же в Минске жили и живете, и в центральном аппарате работы вы тоже недалеко были от этого. Вы в этом котле варитесь. Как я говорю, в Минске особенность та, что не только в одном квартале, в одном дворе. И судьи, и следователи, и оперативники, они все живут в одном дворе. В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают. Поэтому ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует, принципиально подойти надо. И опять же хочу предупредить, что вы не исполнитель у нашего мэра Минска. Вы не исполнитель. Вы, если можно сказать, глаза и уши президента. Это тоже мне вам объяснять не надо.
1: Александр Лукашенко хочет, чтобы Гомельская область стала похожей на Гродненскую. С таким напутствием глава государства обратился к Юрию Валеватому, который назначен помощником президента инспектором по Гомельской области. До настоящего времени Юрий Валеватый занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облсполкома.
2: Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. В этом суть моего назначения вас на эту должность. Ну, вы понимаете, что должность помощника – это должность такая временная, промежуточная, если откровенно говорить. У вас определенные перспективы, не могу сказать большие, малые, но определенные. Вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько вы с бывшим министром, бывшим не бывает, Иваном Ивановичем Крупко, к которому вы хорошо относитесь, он к вам хорошо относится. Насколько вы продвинете Гомельскую область уже сейчас?
1: Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов заявил о стремлении сделать Шкловский район образцом для копирования по всей стране.
2: Зная хорошо Шкловский район, создать образцовый относительно район для копирования по всей стране. Это очень важно. Поэтому мы там восстановили и сельхозтехнику, сервис «Райагросервис», и сельхозхимию восстановили, и ПМК строительное, там уже у тебя сотни-полторы работает. Носим станцию, помню, рядом. Это все нам надо. Это нам все надо. Все это восстановлено. По стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено. Ну, конечно, не так, как в Мозыре мы видели, потому что Мозыр – это предприятие. Это не только сельхоз «Райагросервис», который обслуживает существующую технику и другие направления деятельности сельского хозяйства, но это уже предприятие, которое и обслуживает, и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловская «Райагросервис» – это как раз то, что есть в каждом районе. Наверное, вы оба хорошо понимаете, что такое агросервис в таких районах. Без этого никакого развития района быть не может. И вообще я не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, когда нет сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, химии там, строительной какой-то отрасли. Что это за председатель райисполкома, когда у него нет этих инструментов? В Шклове мы это все, вспоминая прошлое, воссоздали на серьезном высоком уровне. Ну и что касается сельхозтехник бывших, то, естественно, это и сервисные центры для наших предприятий. Это представители МТЗ, МАЗа, там всех заводов, которые, моторного завода, которые у нас существуют в стране. Ну и пусть упираются тоже вместе с этими 120 или 118, сколько у нас районов, упираются и работают. Понимаете мой замысел? Поэтому Шкловский район должен быть образцово-показательным в этом плане. Мне так хотелось бы. Поэтому я хочу, чтобы новый председатель райисполкома, это ваша надежда и ответственность в будущем, ну и то, что я там часто бываю и работал, я знаю там каждый квадратный метр, это будет очень непросто, Михаил Леонидович. Очень. И то, что вы рискнули туда пойти, я вам очень благодарен. Вы, по-моему, там и работали в свое время.
3: Амкадор Шклов, товарищ президент, Александрийская, Купаловская. Он прошел вот эти...
2: Ну, плохо внутри. Прошел. Плохо. Это вот с Надеждой Николаевной вы там разберетесь. Угу. Плохо или хорошо, чтобы она тебе показала все твои косяки. Поэтому езжай в Шклову и исправляй. В помощь себе один, контролер второй, который спать не даст. Ну, это ж, имею в виду, за все за это отвечать надо. В Шкловском районе создано все для того, чтобы работать. И молокозавод к концу года мы там построим, управляющие делами. Это сделает, мы выносим из Шклова его Его давно надо было вынести. Это самый современный будет молокозавод. Сырьевые зоны определены. Если надо будет больше, можем взять и в Варшанском районе. Страна одна. Ну, говорят, там хватает. И надо больше производить, особенно на шкловских землях. Это и Круглая, и Белыничи рядом там, ну и другие районы, Могилевский, Мстиславский, Горецкий. Подключайте. Но чтобы это предприятие было загружено. Вчера было принято решение о том, что мы из республиканской собственности вам передаем все предприятия, и комбикормовый завод, как игрушка, никогда такого не было, и химия, сельхозтехника, все есть для того, чтобы там работать. Поэтому имейте в виду, косяки бывшие будете исправлять. Надежда Николаевна очень хорошо знает Шкловский район, тоже спать вам там спокойно не придется.
1: Рассматривая кадровые вопросы, глава государства подчеркнул, что Беларусь надо уберечь от катаклизмов и войн и сделать так, чтобы наша страна развивалась теми темпами, как сейчас. Была красивым, уютным местом для жизни наших людей. У нас есть все для этого, сказал глава государства. Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России об условиях функционирования Белорусско-Российского университета. Соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного образовательного учреждения высшего образования в соответствии с законодательством двух стран, сложившейся практикой и механизмом взаимодействия между белорусской и российской сторонами. При этом образовательная деятельность, лицензирование, аккредитация и аттестация, порядок зачисления лиц для получения образования по белорусским образовательным программам будут осуществляться в соответствии с национальным законодательством, по российским программам в соответствии с законодательством этой страны. Реализация соглашения позволит создать дополнительные условия для развития совместной образовательной среды, расширения научной, научно-технической и инновационной деятельности университета, в том числе с привлечением организаций Беларуси и России. Это будет способствовать подготовке высококвалифицированных инженерных кадров в интересах экономики союзного государства. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. Планируется, что в рамках переговоров на высшем уровне главы государств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовится около двух десятков документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном. Как отмечается на сайте посольства Беларуси в Узбекистане, торгово-экономические отношения между двумя странами демонстрируют устойчивую динамику роста и основываются на принципах взаимной выгоды и стратегического партнерства. По итогам прошлого года товарооборот увеличился на 25% и приблизился к отметке в 1 миллиард долларов. В мае этого года в ходе 12-го заседания межправкомиссии стороны инициировали разработку совместной программы, нацеленной на увеличение товарооборота до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Промышленная кооперация охватывает такие ключевые секторы, как электротехника, фармацевтика, химическая и текстильная отрасли, а также производство строительных материалов. Традиционно важными векторами взаимодействия остаются сфера сельскохозяйственного машиностроения и взаимные поставки аграрной продукции.
0: Картина дня.
1: Сегодня на пленарном заседании 3-го форума регионов Беларуси и Узбекистана в Минске заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко заявил, что наша страна и Узбекистан переходят от торговли по схеме купля-продажа к глубокой промышленной и технологической кооперации. По словам Юрия Шулейко, обеспечен качественно новый уровень локализации в сельхозмашиностроении. В этом году в Ташкентской области собрана первая партия локализованной модели трактора «Беларусь-50», разработанная специально под специфику земледелия Узбекистана. Параллельно с локализацией производства развивается фирменное сервисное обслуживание и обеспечивается опережающее обучение профильных специалистов. Сегодня сервисные центры по обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники присутствуют в 11 регионах Узбекистана, отметил Юрий Шулейко. Еще одним перспективным вектором сотрудничества является лесопромышленный комплекс, деревообработка и мебельная индустрия. Здесь тоже есть значительный потенциал для объединения наших возможностей, подчеркнул Юрий Шулейко. Беларусь обладает сырьевой базой, многолетним опытом и мощным производственным потенциалом в сфере глубокой переработки древесины. Узбекский рынок, переживающий масштабный демографический и строительный бум, испытывает высокую и устойчивую потребность в качественной плитной продукции, пиломатериалах и, что особенно важно, в готовой мебели. Поэтому логично активнее применять проверенную модель перехода от простых прямых закупок сырья к созданию совместных высокотехнологичных производств. Ряд соглашений и планов мероприятий по сотрудничеству подписан на третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана. График взаимных визитов региональных делегаций Беларуси и Узбекистана на 2026-2027 годы и план мероприятий по развитию сотрудничества между двумя странами на 2026-2030 годы подписали заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Хаджаев. Подписано соглашение между Гомельским областным исполнительным комитетом и Хакимиятом Ташкентской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Кроме того, подписан план мероприятий на 2026-2027 годы по реализации соглашения между Гомельским областным исполнительным комитетом и Хакимиятом Ферганской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Также подписана дорожная карта по реализации соглашения между Гродненским областным исполнительным комитетом и Хакимиятом Андижанской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва откроется 15 сентября, сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время заседания Совета Палаты представителей. Касательно подготовки законопроектов на четвертую сессию, Игорь Сергеенко указал, что в работе несколько проектов законов, которые в первую очередь касаются экономики. В работе блок законопроектов, связанных с сельским хозяйством. Также будут рассматриваться вопросы кредитно-финансовой сферы и промышленной безопасности. В соответствии с планом, утвержденным главой государства на этот год, должна быть внесена концепция проекта закона о волонтерской деятельности.
0: Картина дня.
1: Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, более трети взрослых жителей Латвии сталкиваются с серьезными сложностями при выполнении задач, которые требуют навыков чтения и счета. В отчете отмечается, что каждому третьему взрослому жителю трудно понять сложный текст или сделать базовые расчеты. Эксперты обратили внимание, что люди, которым тяжело даются эти навыки, вовсе не обязательно выросли в неблагополучной среде. Отмечается, что проблемы с грамотностью бьют по рынку труда. Около 30% таких граждан вообще не имеют работы. А те из них, кто занят, выполняют либо совсем простую работу, либо ту, для которой достаточно частичные квалификации. Это отражается на их заработках. Взрослые с низкими базовыми навыками чтения и счета в Латвии в среднем получают оплату в час на 4-5 евро меньше, чем люди со средними базовыми навыками. Антироссийские санкции довели Финляндию до тяжелейшего экономического кризиса. Уровень безработицы в стране в мае подскочил почти до 13%. Это самый высокий показатель с 1998 года и самый высокий во всем Евросоюзе. Безработица среди молодежи достигла почти 40%. Число оставшихся без работы финнов сейчас составляет около 376 тысяч человек. Разрыв многолетних связей с Москвой фактически уничтожил приграничную торговлю, спровоцировал дефолт в сфере логистики, гостиничного бизнеса и туризма, оставив без средств к существованию тысячи финских семей.
0: Картина дня.
1: Опыт современных войн свидетельствует о том, что танки по-прежнему способны обеспечить успех на поле боя. Такое заявление сегодня сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время передачи модернизированных боевых машин в войска. Батальонный комплект танков Т-72БМ-2 передан личному составу 11-й отдельной механизированной бригады, где техника и будет храниться. После выступления министра обороны Виктор Хренин и Дмитрий Пантус вручили формуляры личному составу. Среди глубокой модернизации модернизации, которую прошли танки, военнослужащие больше всего отмечают броню и огневую мощь за счет совершенствования системы управления. Что важно непосредственно для работы бойца, рассказал командир 7-го отдельного танкового батальона 11-й отдельной механизированной бригады Беларуси.
4: Непосредственно для работы бойца очень важным стало то, что половина процессов, которые раньше выполнял экипаж, именно командир и наводчик танка, это автоматизация вычислительных процессов, автоматизация половины моментов, которые раньше они выполняли вручную, до управления этим всем, именно самим комплексом управления огнем. Почти в два раза сократилось время подготовки этого комплекса, сократилось количество выполняемых мероприятий экипажем непосредственно для подготовки и производства выстрела, а непосредственно и проведение самих расчетов и произведение наиболее точного выстрела с учетом помощи самого комплекса управления огнем.
1: Министр образования Беларуси Андрей Иванец в актуальном интервью Ньюсбай рассказал, повлияют ли на общий конкурсный отбор поступающие без экзамена на тех, кто подает документы на общих основаниях. Сегодня в Беларуси делают акцент на поддержку региональных вузов. Ребята, медалисты, победители областных олимпиад имеют исключительную возможность без экзаменов поступить в региональный вуз, фактически реализовать себя на своей малой родине. Ребята, победители республиканских и международных олимпиад могут поступить без экзаменов и в минские вузы. В этом году насчитывается 33 тысячи бюджетных мест, а всего набор будет 48 тысяч. Поэтому, уверен министр образования, мест хватит всем, и каждый сможет поступить на ту специальность и в тот университет, который выбрал. Андрей Иванец отметил, что в первую очередь сегодня увеличение количества бюджетных мест обусловлено востребованностью в экономике определенных специалистов. Для развития инновационной экономики важны инженерные кадры. Всегда в топе находятся медики, потому что здоровье и жизнь каждого человека являются одними из важнейших приоритетов государства. Нужны и педагоги. Увеличение количества бюджетных мест в первую очередь произошло за счет инженеров, медиков и будущих педагогов, констатировал Андрей Иванец. 9 июля в Екатеринбурге проходит 16-я международная промышленная выставка «Иннопром» с участием Беларуси. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Основная тема выставки – индустрия 360, производство без границ. Особое внимание уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Главное мероприятие выставки – пленарная сессия с участием приглашенных гостей. Отмечу, «Иннопром» проходит в 16-й раз и уже стал знаковой международной площадкой для демонстрации самых передовых технологий. Более 100 объектов торговли и общественного питания будут обслуживать гостей и участников 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Они будут преимущественно сконцентрированы в центре Витебска, поближе к концертным площадкам «Славянского базара». В этом году 29 кафе и ресторанов откликнулись на идею создать фестивальный сет. Они будут предлагать посетителям блюда по фиксированной цене 35 рублей. И вес одного сета в разных объектах общепита варьируется от 500 грамм до 1,5 килограмма. Акцент делается на белорусской национальной кухне. Во все сеты будут включены блюда с картошкой. Данные карты будут находиться на ресепшене всех гостиниц Витебска, чтобы гостям было удобнее ознакомиться и выбрать для себя то, что им больше по вкусу. Президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Чтобы укреплять здоровье, оставаться в тонусе и сохранять бодрость духа, не нужны сверхусилия или специальная подготовка. Достаточно просто ходить. Стать участником марафона легко. Нужно зарегистрироваться по 14 августа на сайте shagaibel.by, создать личный кабинет и узнать все подробности на сайте. В Минске завершают модернизацию обсерватории «Планетария». Проведено усиление конструкций, выполнена отделка, заменены сети, смонтированы витражи, установлен купол, сообщает «Минскстрой». В ближайшее время на объект привезут специальное стекло для ограждения винтовой лестницы. Купол, изготовленный в Москве, будет вращаться на 360 градусов. Он оснащен раскрывающимися створками. Здание обсерватории украсят точечные светильники и светодиодные ленты по контуру и вертикалям. Обновленный планетарий встретит свой 60-летний юбилей в следующем году. Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных поездов для гостей и участников республиканского праздника «Купалье», который пройдет 11 и 12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. График движения поездов составлен с учетом времени начала и окончания программы мероприятий. Приобрести проездные документы можно на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги с помощью мобильного приложения bc.mойпоезд, а также в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги. Прощание с народным писателем Беларуси Николаем Чергенцом состоится завтра с 10:30 до 12:30 в Центральном доме офицеров. Напомню, 7 июля на 89-м году жизни ушел из жизни народный писатель Беларуси, почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист Николай Чергенец. Как отметили в Союзе писателей Беларуси, современную белорусскую литературу нельзя представить без Николая Чергенца. Его романы о милиции, советских войнах, афганцах, политические и криминальные детективы – это книги литератора, прожившего многогранную жизнь, впитавшего в себя все, чем жил и живет народ Беларуси. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Виктория Клементенок. Всего вам доброго.
0: Картина дня.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство на Купале». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Ты слушаешь Альфа-Ра.

0: Политпривет на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с мест».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
4: Чего?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве 18-20 со знаком плюс, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Помощники президента и председатели райисполкомов Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства утвердил меры по развитию Юго-Востока Могилевской области и Поозерья до 2030 года. Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным визитом.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений. Глава государства назначил 3 новых помощников президента, а также согласовал назначение 2 председателей райисполкомов. Помощником президента инспектором по Гомельской области стал Юрий Валеватый. Помощником президента инспектором по Могилевской области назначена Надежда Катковец. Должность помощника президента инспектора по городу Минску займет Дмитрий Реуцкий. Новый руководитель отныне в Шкловском районе, его возглавит Михаил Крицкий, до этого занимавший кресло председателя Бобруйского райисполкома. В свою очередь главой Бобруйского района станет Александр Ковранин, до этого первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома. Принимая кадровое решение, Александр Лукашенко обратился к Юрию Валеватому, который назначен помощником президента инспектором по Гомельской области. До настоящего времени Юрий Валеватый занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облсполкома.
3: Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. В этом суть моего назначения вас на эту должность. Ну, вы понимаете, что должность помощника – это должность такая временная, промежуточная, если откровенно говорить. У вас определенные перспективы, не могу сказать большие, малые, но определенные. Вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько вы с бывшим министром, бывших не бывает, Иваном Ивановичем Крупко, к которому вы хорошо относитесь, и он к вам хорошо относится, насколько вы продвинете Гомельскую область уже сейчас. Но всех хочу помощнику предупредить, полезно это услышать председателем райисполкома. Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те мои дети, образно говоря. Но это не значит, что вы должны ходить под козырек губернатора. Да, надо помогать. Вы будете отвечать за область, которую будете представлять все втроем, и Могилевская, и другие. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Но надо иметь свою точку зрения. Вы инспектора по кадрам. Кадры решают все. Как говорил классик, есть толковые руководители, все вы это хорошо знаете, мы опытные люди. Хороший руководитель, значит, дело пойдет. Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу. Ну, а для тебя, Юра, главное, чтобы Гомельская область, ну, если не была Гродненской, это очень сложно в связи с теми условиями, в которые находится Гомельская область. Земли немножко другие, ну, чтобы она была похожа. Думаю, вот эта связка с Иваном Ивановичем Крупко даст результат. Очень на вас надеюсь.
2: При назначении Надежды Катковец помощником президента инспектором по Могилевской области Александр Лукашенко отметил ее значительный опыт работы и высокий уровень знаний в аграрной сфере.
3: Надежда Николаевна, я вас знаю давно. Вы человек активный. Опытней, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы и дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже связки с Дмитрием Николаевичем. Он у нас не аграрий, но, как и вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень. Ну, я помню нашу работу, и тогда претензий никаких не было на микроуровне. Но учитывая, что вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса, меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед. Могилевскую область вы хорошо знаете. Те проблемы, которые и вчера я обсуждал, и перспективы, это тоже они вам не новы.
2: При рассмотрении кадровых вопросов Александр Лукашенко заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране.
3: По Шкловскому району, чтобы тут не было заблуждений, что вот я там работал в Шкловском районе когда-то, значит, я его и поддерживаю. Ничего подобного. Шкловчане не в восторге от того, что я частенько бываю в Шкловском районе. Ты знаешь меня давно, и там ничего не заржавеет. Сколько я буду работать, столько и внимания буду уделять. Но я хочу, зная хорошо Шкловский район, создать образцовый относительно район для копирования по всей стране. Это очень важно. Поэтому мы там восстановили и сельхозтехнику, сервис «Райагросервис», и сельхозхимию восстановили, и ПМК строительное, там уже у тебя сотни-полторы работает. Носим станцию, помню, рядом. Это все нам надо.
1: Восстановили тоже.
3: Это нам все надо. Все это восстановлено. По стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено. Ну, конечно, не так, как в Мозыре мы видели, потому что Мозыр – это предприятие. Это не только сельхозрайагросервис, который обслуживает существующую технику и другие направления деятельности сельского хозяйства, но это уже предприятие, которое и обслуживает, и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловский райагросервис – это как раз то, что есть в каждом районе. Наверное, вы оба хорошо понимаете, что такое агросервис в таких районах. Без этого никакого развития района быть не может. И вообще я не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, когда нет сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, химии там, строительной какой-то отрасли. Что это за председатель райисполкома, когда у него нет этих инструментов? Вот в Шклове мы это все, вспоминая прошлое, воссоздали на серьезном высоком уровне.
2: Кроме того, в работе райагросервисов предполагается активное участие ведущих отечественных производителей, отметил глава государства.
3: Ну и что касается сельхозтехник бывших, то, естественно, это и сервисные центры для наших предприятий. Это представители МТЗ, МАЗа, там всех заводов, которые, моторного завода, которые у нас существуют в стране. Ну и пусть упираются тоже вместе с этими 120 или 118, сколько у нас районов, 118. Упираются и работают. Понимаете мой замысел? Поэтому Шкловский район должен быть образцово-показательным в этом плане. Мне так хотелось бы. Поэтому я хочу, чтобы новый председатель райисполкома, это ваша надежда и ответственность в будущем, ну и то, что я там часто бываю и работал, я знаю там каждый квадратный метр, это будет очень непросто. И то, что вы рискнули туда пойти, я вам очень благодарен. Вы, по-моему, там и работали время.
1: Амкадор Шклов, товарищ президент, Александрийская, Купаловская, он прошел вот эти...
3: Ну, плохо прошел. Плохо прошел. Это вот с Надеждой Николаевной вы там разберетесь, плохо или хорошо, чтобы она тебе показала все твои косяки. Поэтому езжай в Шклову и исправляй. Помощь себе один, контролер второй, который спать не даст. Ну, это же, имея в виду, за все за это отвечать надо. В Шкловском районе создано все для того, чтобы работать. И молокозавод к концу года мы там построим, управляющие делами это сделает. Мы выносим из Шклова его, его давно надо было вынести. Это самый современный будет молокозавод. Сырьевые зоны определены. Если надо будет больше, можем взять и в Оршанском районе, страна одна. Ну, говорят, там хватает, и надо больше производить, особенно на шкловских землях. Это и Круглое, и Белыничи рядом там, ну и другие районы, Могилевский, Мстиславский, Горецкий. Подключайте. Но чтобы это предприятие было загружено. Вчера было принято решение о том, что мы из республиканской собственности вам передаем все предприятия, и комбикормовый завод, как игрушка, никогда такого не было, и химия, сельхозтехника, ПМК, все-все есть для того, чтобы там работать. Поэтому имейте в виду, косяки бывшие будете исправлять. Надежда Николаевна очень хорошо знает Шкловский район, тоже спать вам там спокойно не придется.
2: Александр Лукашенко объяснил, с чем связано назначение Дмитрия Реуцкого помощником президента инспектором по Минску. Глава государства отметил, что Дмитрий Реуцкий хорошо понимает специфику работы в Минске, так как жил и работал в столице.
4: Вы в этом котле варитесь. Как я говорю, в Минске особенность та, что не только в одном квартале, в одном дворе. И судьи, и следователи, и оперативники, они все живут в одном дворе. В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают. Поэтому ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, вот, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует, принципиально подойти надо. И опять же хочу предупредить, что вы не исполнитель у нашего мэра Минска. Вы не исполнитель. Вы, если можно сказать, глаза и уши президента. Это тоже мне вам объяснять не надо.
2: Принимая кадровые решения в отношении помощников президента в регионах и председателей райисполкомов, Александр Лукашенко отметил, что им придется и в целом заниматься реализацией задач, которые стоят перед страной. Глава государства ориентирует на качественное проведение уборочной кампании, чтобы собрать хороший урожай, который пока находится на полях. Должны быть в готовности не только комбайны и зернотоки, но решены вопросы с обеспечением кадрами. Александр Лукашенко ориентировал чиновников по-хозяйски подходить к решению тех или иных вопросов и шевелиться, не сидеть в кабинетах. Глава государства также напомнил о своем поручении, чтобы председатели райисполкомов лично держали на контроле и отвечали за работу отстающих хозяйств в районах.
0: Это важно.
2: Президент Узбекистана прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. В повестке переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева рассмотрение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление – развитие производственной кооперации и реализации совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовится около двух десятков документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства между республиками Беларуси и Республикой Узбекистан.
0: Точка отсчета.
2: Истоки сотрудничества между Минском и Ташкентом лежат далеко за пределами современной дипломатии. Они уходят корнями в СССР и годы Великой Отечественной войны. Время, когда народы двух республик оказались объединены общей трагедией и общей борьбой. После обретения независимости Беларусь и Узбекистан начали выстраивать политический диалог. В декабре 1994 года Александр Лукашенко совершил официальный визит в Узбекистан. В результате страны подписали декларацию о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества. Однако новый этап в белорусско-узбекских отношениях начался буквально около 10 лет назад, когда пост президента Узбекистана занял Шавкат Мирзиёев. Главным фактором стало взаимное доверие между лидерами двух стран. Регулярные встречи глав государств позволили перезагрузить сотрудничество и вывести его из плоскости общих заявлений в практическую работу. И сегодня почти каждое направление белорусско-узбекского взаимодействия имеет конкретное содержание. Если раньше главным вопросом было увеличение объемов торговли, то сейчас речь идет о создании совместных производств, обмене технологиями, развитии промышленной кооперации и выходе на новые рынки.
0: Факты на стол.
2: Торгово-экономические отношения между Беларусью и Узбекистаном демонстрируют устойчивую динамику роста и основываются на принципах взаимной выгоды и стратегического партнерства. По итогам 2025-го товарооборот увеличился на 25% и приблизился к отметке в 1 миллиард долларов. В мае этого года в ходе 12-го заседания межправкомиссии стороны инициировали разработку совместной программы, нацеленной на увеличение товарооборота до 2 миллиардов долларов к 2030. Году. Промышленная кооперация охватывает такие ключевые секторы, как электротехника, фармацевтика, химическая и текстильная отрасли, а также производство строительных материалов. Традиционно важными векторами взаимодействия остаются сфера сельскохозяйственного машиностроения и взаимные поставки аграрной продукции. Расширяется инвестиционное сотрудничество. В Узбекистане успешно осуществляют деятельность более 200 предприятий с белорусским участием. В свою очередь, на территории Беларуси зарегистрировано и работает более 100 компаний с привлечением узбекских инвестиций. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве 18-20 со знаком плюс, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Бресте плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21. По всей стране облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой.